0: Евангелие от Луки.
1: Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою, и искали первосвященники и книжники, как бы погубить его, потому что боялись народа. Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12. И он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как его предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег, и он обещал и искал удобного времени, чтобы предать его им не при народе. Настал же день опресноков, в который надлежало заколоть пасхального агнца, и послал Иисус Петра и Иоанна, сказав:
2: «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху».
1: Они же сказали ему:
3: «Где велишь нам приготовить?»
1: Он сказал им:
2: «Вот при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он. И скажите хозяину дома: «Учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую устланную. Там приготовьте».
1: Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху.

Сегодня их имена перетирают все желтые СМИ, а завтра уже никто не вспомнит. Сегодня они привлекательны и полны творческих сил, а завтра постареют и испишутся. Хиты, звучащие из каждого утюга, непрестанно тускнеют и скукоживаются под напором новых. Мы вспомним о них лишь изредка, чтобы смахнуть ностальгическую слезу. А после нас, возможно, уже не вспомнит никто. Земная слава, успех и молодость не вечны. Все неизбежно проходит. Но наша конечность — это не повод для уныния, а лишь напоминание о другой жизни и другом мире, который Господь творит уже навсегда. Лишь бы нам достойно дождаться встречи с этой жизнью и не растратить впустую дары, которые мы несем Ему с собой.

Новая музыка на свободном радио. Присоединяйся к общению. Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в телеграм-чат свободного радио.

0: Еврейская кухня.
1: Однажды, когда Иаков варил похлебку, Исав, обессилевший, вернулся с охоты. «Дай мне поесть. Вот этого, вот, красного», — сказал он Иакову. Исав поклялся, что отдает Иакову свое первородство, а взамен получил хлеб и чечевичную похлебку.
0: Здравствуйте! В эфире программа «Библейская кухня» и с вами ее ведущая Катя Ватуля. Сегодня мы с вами сделаем похлебку Исава. Для этого нам потребуется полчашки оливкового масла, 6 порезанных луковиц, 400 грамм нарезанной на кубики телятины, 2 моркови, 2 стебля сельдерея, 1 зеленый перец, 2 чашки помидоров черри, 400 грамм чечевицы, 2-3 чашки воды, чайная ложка соли и пол чайной ложки черного перца. Подогрейте в кастрюле масло, добавьте лук и обжарьте его до светло-золотистого цвета. Добавьте мясо и поставьте тушиться. А тем временем помойте и нарежьте овощи. Выложите овощи и чечевицу в мясо, влейте 2 чашки воды и тушите, пока не разварится чечевица. Это займет примерно 1,5 часа. Когда чечевица будет готова, добавьте соль. Чтобы содержимое кастрюли не пригорало, ее следует время от времени встряхивать или добавить лишнюю чашку воды. Подавайте горячей в миске или на блюде с огуречным салатом. Благословенной вам трапезы, друзья! Библейская кухня.
2: Не бойся, Бог с тобой. Свободное радио.

Одна чашка кофе в день, и вы уже финансируете одну программу в неделю. Представьте, ваш капучино превращается в интервью с интересным гостем, размышления пастора или песню, которая кому-то очень нужна. Кофе выпили, добро осталось. Выгодная сделка, правда? Поддержите «Свободное радио» на сумму, которая равна стоимости чашки кофе. Сделать это очень просто на нашем сайте свободное.медиа. Кнопка «Поддержать».

Греческая традиция устраивать на Пасху фейерверки приобрела в городе Вронтадос на острове Хиос весьма оригинальную форму. Здесь на Пасху ежегодно происходит ракетная перестрелка между сторонниками двух соперничающих между собой церквей, которые своими ракетами стараются поразить купол церкви противника. На следующий день производится подсчет числа попаданий в каждый из куполов и определяется победитель очередного противостояния.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». «Когда я обращал сердце мое на то, чтобы постигнуть мудрость и обозреть дела, которые делаются на земле, и среди которых человек ни днем, ни ночью не знает сна, тогда я увидел все дела Божии и нашел, что человек не может постигнуть дел, которые делаются под солнцем. Сколько бы человек ни трудился в исследовании, он все-таки не постигнет этого. И если бы какой мудрец сказал, что он знает, он не может постигнуть этого». Вот он, итоговый приговор Соломоновой любви к мудрости. Желаемый уровень мудрости недостижим. Никто из людей не может до конца постигнуть, как действует Создатель. Это категорическое утверждение. С одной стороны, он раскрывает себя в слове. Это дает возможность формулировать доктрины нашей веры. Без правильных доктрин нет правильно осмысленной реальности. С другой стороны, реальность то и дело сталкивает нас с его делами, которым нет очевидного объяснения в его слове. Этот мир полон того, что в наших глазах не согласуется с Божьим характером. Конечно же, в первую очередь речь идет о проблеме зла и страдания, упомянутых ранее. В подобных случаях на сцену выходит доктрина о непостижимости Творца и спасает нас. Она гасит пыл разбушевавшихся «почему», рожденных действиями Господа, но не нашедших места на полке личного богословия.

Эти пугающие «почему», как грабители, прячутся по темным углам сознания и подкарауливают, чтобы напасть из-за угла. Неожиданно и страшно. И когда это происходит, чувствуешь приставленную к горлу холодную сталь сомнений. А потом они тебя банально грабят, отнимая радость, поклонение, мир. И ты, униженный, нищий и опустошенный, плетешься к престолу благодати, ибо идти тебе больше некуда. Я слегка касался этого вопроса в книге «Поклонение во тьме», и здесь хотел бы продолжить размышления. Непостижимость Творца. Но когда попирают ногами своими всех узников земли, когда неправедно судят человека пред лицом Всевышнего, когда притесняют человека в деле его, разве не видит Господь? Кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть. Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Плач Иеремии 3:34-38. Особенно обратите внимание на последние два стиха, они уже нам встречались. Это один из краеугольных камней доктрины Божьего Всевластия. Она проповедует нам истину о том, что все зло находится на поводке у Всевышнего, и скорби и радости приходят от Него. Не так, что бедствие от сатаны, а благополучие от Господа. Нет, и то, и другое приходит по Его приказу из уст. «Не верите мне, верьте Слову Божьему» — Даниила 4:31-32.

0: Стих дня.
1: Так и нас, ныне подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа. Первое послание Петра, 3 глава, 21 стих.
0: Свободное радио.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы читаем место из Писания, первое послание Петра, 3 глава, 21 стих. «Так и нас, ныне подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». Мы с вами прочитали один из самых глубоких и многогранных стихов о крещении. И вот что мы узнаем из этого стиха. Первое. Крещение – это не омовение плоти. Петр сразу уточняет, крещение – это не плотской нечистоты омытия, это не гигиена, это не обряд, который делает тебя внешне чистым. Петр слышал, как Иисус говорил фарисеям, «Вы очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды». И говоря о крещении, Петр не мог остановиться на упрощенном внешнем смысле заповеди. Формальное соблюдение заповеди крещения бессмысленно. Второе. Спасает не вода, спасает воскресший Христос. Обратите внимание, Петр не говорит «крещение спасает». Он говорит «крещение спасает воскресением Иисуса Христа». То есть спасает не вода, а Христос. Его смерть, его победа над смертью, его воскресение – вот основа нашего спасения. Крещение – это вход в эту победу. Как написано в послании к Римлянам, 6 глава, 4 стих. «Мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славу Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Крещение – это драматическое представление. Погружение – смерть старого человека, восхождение – воскресение нового. Это не символ, это духовная реальность, выраженная в действии. Третье. Крещение – это обещание Богу доброй совести. Водные стихии сами по себе не несут спасительной благодати. Поэтому крещение, выражая веру крещаемого, неизбежно содержит элемент личного свидетельства. Это место иногда переводят не как обещание, но как просьбу к Богу о доброй совести. Так или иначе, крещение – это личный акт веры. Кто-то сказал, крещение – это не вода, которая смывает грязь, а голос совести, который говорит Богу. «Я твой». Итак, Петр дает достаточно подсказок, чтобы прояснить, в каком смысле он считает крещение спасительным. Особое значение имеет то, как он описывает связь между потопом и крещением, а также его объяснение крещения как просьбы, продиктованной верой человека в то, что Христос способен спасать. Петр напоминает нам, что наше совершенное спасение во Христе, символом которого стало избавление Ноя от потопа, уже ярко проявилось в нашем крещении, а значит, мы можем обрести новую уверенность в грядущей славе. Да благословит нас Господь. С вами был пресвитер церкви в городе Краснодар Алексей Хорошев.
0: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Один из преступников, висевших на кресте, осыпал его бранью и говорил: «Разве ты не помазанник? Тогда спаси себя и нас!» Но второй унимал его: «Бога ты не боишься, ты ведь и сам на кресте. Но нам-то по делам, что заслужили, то и получили, а он не сделал ничего дурного». И он сказал: «Иисус, вспомни обо мне, когда придешь царем. Обещаю тебе, сегодня же будешь со мной в раю», — ответил ему Иисус.
2: Новая музыка на свободном радио.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики», «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения.
1: Расправить крылья я, пою без тени страха.
0: Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Осиные перья. Не объективно, но честно. Константин Гусихин.
1: У Львовича не хватает пальцев. Издержки тюремного прошлого. Из всех когда-либо встреченных мной баптистов у Львовича, пожалуй, самое заслуженное право просить убежище у американцев. С мотивировкой «пострадал за веру». Но Львович здесь, не знаю почему. От американской пенсии Львович бы не отказался. Сидел бы в какой-нибудь Аризоне, давил бы тапком скорпионов и пугал бы соседей нестандартным поведением, которое и русским-то не камильфо. Но то ли потому, что американцы смотрят на него с плохо скрываемой гримасой брезгливости, то ли потому, что Львовичева ушлость сильно не дотягивает до деловитой ушлости обычного Homo baptisticus'а, факт остается фактом. Львович тут, а те многие, кто с удовольствием рассказывал его душераздирающую историю своим спонсорам, там. Львович мало кому доверяет. Привычка фильтровать базар с тюремных лет осталась и живет по сей день. Ругательство у Львовича, как правило, одно на все случаи – сексот. И как бы странно это слово ни звучало, оно совсем не про секс. Львович недолюбливает всякого рода осведомителей, стукачей и предателей – сексотов, то бишь. Собственно, в них и кроется причина его тюремного прошлого. Совсем молодого, верующего заложили эти самые. И пошло-поехало. В выражениях Львович не стесняется. Язык у него без мата, без пошлых параллелей, но очень образный. Ну, то есть, вроде бы ни одного слова запрещенного в речи не прозвучало, но стоишь красный. Как будто сапожник только что выругался, а ты – воспитанница девичьего пансиона. Так бывает, когда вещи своими именами называешь. И не ради того, чтобы всех вокруг заставить испытывать неудобства или показать свою напускную принципиальность, просто по-другому не умеешь. У Львовича трудная жизнь, одинокая, безденежная, со стороны даже какая-то безнадежная, но сам Львович всегда полон надежд. То книгу пишет, рассчитывая на хорошие гонорары из Америки, то рассказывает, что он старый, сильно худой, с серым лицом и недостаточным количеством не только зубов, но даже пальцев, типичный зэк, понравился какой-то женщине и строит планы. Я Львовича не видел уже много лет. Когда его не станет, а он уже довольно стар, я даже не узнаю об этом. Но что удивительно, что вот он так и будет жить в моей голове, чтобы с ним не произошло. А многие более близкие и знакомые ушли из моей головы, даже не скрывшись из глаз.
2: Наш сайт свободная.медиа.

живешь, идешь, остановись. Взгляни на небо, там свобода, никем не познанная ввысь, Творца великого природа. Ты каждый день лишь смотришь вниз на суету и вечный голод, а небо шепчет: «Друг, вернись! Твоя судьба — небесный город!» Постой, не слушай, это ложь, что Бог не знает о страдании. Он испытал конвульсии дрожь, неся свой крест в любви и признании.

Он шаг за шагом создавал залог спасения для любого. Он на Голгофе все отдал и доказал, что нет другого. Вися в крови, дрожа от ран, в ладонях с острыми гвоздями, за нас молитву он шептал. И кров

Твои страдания, каждый грех, вся зависть, ненависть и злоба, разврат, обман, надменный смех, болезнь, ведущая до гроба. В тот день все это было с ним, и вместе с ним же умирало. Последний вздох, нет больше сил, и сердце биться перестало.

0: Притчи Соломона.
1: Разумный увидит опасность и скроется, а простаки пойдут дальше и пострадают.
2: Свободное радио.

0: Классики о вере.
1: Виктор Франкл, австрийский психиатр. Свобода, если ее реализация не сопряжена с ответственностью, угрожает выродиться в простой произвол.
2: Свободное радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Ирина Кирсанов.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Наверное, когда вот я покаялась, там было видео. Вот, я думаю, конечно, что это было больше на эмоциях. Но меня это коснулось, и я думаю, что с того момента я начала верить в Христа.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Ну, она ободряет. В любом случае, когда ты читаешь Библию, когда ты молишься, когда у тебя есть общение с Христом, это помогает тебе жить, и ты чувствуешь себя счастливее, находясь в таком христианском общении, как у нас.
1: Твой любимый библейский стих.
2: И он молился 3 раза, и тогда ученики его, конечно, немножко подставили, потому что они засыпали все 3 раза. Вот, но вот это вот доверие, которое он давал своему отцу, вот есть чему поучиться.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Свобода. Когда ты со Христом, я вот чувствую легкость и ободрение. И для меня вот нет таких рамок Христов. Он говорит, конечно, все тебе позволительно, но не все полезно. Как бы мы сами выбираем. И для меня христианство – это свобода.
0: Свободное радио рядом.

0: Каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Хочет ли Бог спасти всех? Почему только некоторые спасутся? А как же остальные? Неужели Богу их не жалко? Бог так милостив и благ, что Он до последней секунды ждет, что человек повернется к Нему и примет его спасение. Что если каждый, пусть даже в эту последнюю секунду, все же переживает покаяние? Что если спасутся все? Богу такой исход угоднее, чем гибель хотя бы одного грешника. Ведь Он хочет спасти всех. Он доказал это своей крестной смертью. Другой вопрос, а мы, верующие, тоже этого хотим? Готовы ли встретить и принять в раю тех, кто нас гнал, притеснял, обижал? Или окажемся как работники из притчи о виноградаре, как старшие братья блудного сына?
2: Вы слушаете «Свободное радио».
3: Yeah. You've always been by my side.

0: Из второго письма Павла христианам в Фессалонике.
1: От Павла, Сильвана и Тимофея, Фессалоникийской церкви, принадлежащей Богу нашему Отцу и Господу Иисусу Христу. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Мы всегда должны благодарить Бога за вас, братья. Это справедливо, потому что безмерно возрастает ваша вера, и все больше увеличивается любовь, которой каждый из вас любит всех остальных и друг друга. Поэтому мы хвалимся вами в других церквах Божьих, вашей стойкостью и верой среди всех этих гонений и бед, которые вам приходится терпеть. Это свидетельство правоты Божьего суда. Вы будете удостоены Царства Бога, ради которого вы и страдаете. И это справедливо, что Бог воздаст бедами виновникам ваших бед, а вам, тем, кто ныне в беде, вместе с нами даст отдых и покой в тот день, когда явится с небес Господь Иисус со своими могучими ангелами в пылающем огне и принесет возмездие тем, кто отказался признать Бога и не повинуется радостной вести о Господе нашем Иисусе. Приговором им будет вечная гибель, они будут удалены от лица Господа, от сияния Его славы и силы, в тот день, когда Он придет, чтобы быть прославленным среди святого народа Своего и возвеличенным среди всех, кто поверил в Него. Среди них будете и вы, потому что вы поверили нашему свидетельству.
2: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Эй, братва, какие новости?
1: Ты что, не слышал? Сегодня нас будут стричь.
2: Стричь?
1: Да. А чего это тебя пугает?
2: Да вы что? Меня нельзя стричь. Скоро зима, я же замерзну. А потом я ненавижу, когда под мышками колется.
1: Да брось ты. Когда зима придет, пастух, как всегда, проведет нас в теплое укрытие.
2: Как я ненавижу зиму. Зимой холодно и мокро. Мои копыта всегда грязью забиваются.
1: Ну чего ты так боишься зимы?
2: Ну да, чего нам бояться зимы? Мы все равно до нее не доживем. Ты заметил, как мало травы осталось на лужайке? Мы наверняка умрем с голоду.
1: Да прекратишь ты беспокоиться когда-нибудь. Ну ты же знаешь, каждую зиму пастух ведет нас на пастбище в низкой долине. Там трава зеленая и высокая.
2: Да, трава там высокая. И волкам там прятаться очень удобно.
1: Ну слушай, ну из-за волков-то ты не будешь беспокоиться?
2: Тебе легко говорить, мистер Центнер.
1: Но пастух уже много лет заботится о нас. Почему ты ему не веришь?
3: А вы доверяете Богу?
4: Свободное радио.

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

0: Новый час на свободном.
1: Время обнять близких.
2: 31 июля отмечается День святого Игнасиуса Лойолы. В 1491 году в Испании в родовитой, но небогатой дворянской семье родился 13-й ребенок – Игнасио Лопес де Лойола. В 1521 году в возрасте 30 лет он начал изучать религию. Поводом послужили военные события – осада французскими войсками испанского города Памплоны. Во время боев Лойола получил увечья. Одним из пушечных снарядов ему раздробило ногу, а обломком разрушившейся стены сломало другую. Лечение, повествует история, принесло Лойоле не меньше боли и страданий, чем ранения в сражениях. В результате Лойола остался хромым. Во время лечения Игнасиус прочитал большое количество религиозных книг, которые перевернули представление его о мире, бытии и собственном предназначении. И весной 1522 года он ушел из замка в монастырь. Проведя ночь напролет в молитве, он сменил рыцарские доспехи на грубую одежду отшельника. В 1534 году Лойола основывает иезуитский орден, названный «Обществом Иисуса». Целью ордена стало укрепление власти папы, которое, в свою очередь, могло быть достигнуто путем проникновения учения иезуитов в среду богатых и правящих кругов разных государств, чтобы через них оказывать заметное влияние на политическую и общественную жизнь, проводя папские законы. Орден иезуитов служил укреплению пошатнувшегося престижа католической церкви. Устав нового религиозного монашеского ордена был одобрен папой, а первым кардиналом ордена был избран сам Лойола. Пробыв в качестве кардинала ордена до последнего дня своей жизни, больной Лойола скончался в Риме 31 июля 1556 года. Именно этот день ежегодно чтится католической церковью как День святого Игнатиуса Лойолы.
3: След в истории.

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Освальд Гейер, знаменитый швейцарский этнолог, ботаник и палеонтолог. В течение 20 лет Гейер был членом Верховного совета Цюрихского кантона. Был одним из рьяных защитников гипотезы о существовании в древние времена материка между Америкой и Европой, так называемой Атлантиды, объясняющей характер флоры третичного периода в Европе. Он писал: «Кто поверхностно рассматривает природу, тот легко теряется в безграничном все. Но кто глубже внимает ее чудесам, тот постоянно приводится к Богу, владыке мира».
2: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.
3: Всем привет! Это Лиза Лукашина, и вы слушаете «Свободное радио».

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Входите через узкие ворота, потому что широкие ворота погибели, и просторна дорога туда ведущая, и тех, кто идет по ней, много. Как тесны ворота жизни, узка туда дорога, и мало тех, кто находит ее.
2: Новая музыка на свободном радио.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Недавно услышал забавную песенку. Там были такие слова: «Всех хороших плохо видно, только злые на виду». В этом есть горькая доля истины. Голос зла, суеты, страха оглушает. Но разве это повод совсем замолчать тем, кто провозглашает истины? Я верю, что нет. И вместе мы этого не допустим. Свободное радио нуждается в вашей финансовой поддержке. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Сила побеждать искушение. Иисус поведен был духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, и по прошествии напоследок взалкал. Евангелие от Луки, 4 глава, 1 и 2 стихи. Сатана любит атаковать нас или искушать нас тогда, когда мы находимся в ослабленном физическом состоянии. Иисус был в такой же ситуации. Зная, что после 40 дней без еды Иисус был слаб и голоден, сатана предложил, чтобы он использовал свою божественную силу для того, чтобы удовлетворить нужды своей плоти. Другими словами, пусть духовное уступит физическому. Ни у кого из нас нет божественной силы, но мы также сталкиваемся с такими же искушениями. Сатана постоянно пытается заставить нас поставить физические нужды над духовными, чтобы позволить себе быть водимыми плотью, а не духом. Иисус ответил на искушение сатаны словом. «Это всегда самый лучший способ справиться с сатаной. Написано, — сказал Иисус, — что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божьим». Евангелие от Луки, 4 глава, 4 стих. Иисус подтвердил, что духовная жизнь всегда выше физической. Иисус одержал победу над искушением и может помочь вам также одержать победу. Иисус знает, что мы искушаемы мыслями о хлебе больше, чем о слове. Он был искушаем таким же образом, чтобы понять нас и помочь нам в нашей борьбе. Когда сатана пытается увести вас в сторону, Иисус может встать рядом и сказать: «Я знаю, о чем ты думаешь. Я знаю, что ты проходишь через искушение. Я понимаю». Но благодаря тому, что он одержал победу над искушением, он может также и помочь вам одержать эту победу. Отец, мы так благодарны, что благодаря тому, что ты преодолел искушение, ты силен и нам помочь преодолеть его. Господь, без тебя мы бессильны. Будь нашей силой. Мы молимся во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. «Слово жизни» Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Петр Мамонов. Дорога спасения трудная и длинная, потому что, как пишет Исаак Сирин, если бы каждый ныряльщик за жемчугом в каждый свой нырок доставал жемчужину, жемчуг бы обесценился. Поэтому того, что с трудом дается, уже не отдашь.

0: 81-й псалом. Бог возглавляет великое собрание. Среди богов произносит суд. Как долго еще вы будете судить несправедливо и оказывать предпочтение нечестивым? Защищайте дело слабого и сироты. Угнетенному и бедному явите справедливость. Избавляйте слабого и нищего. Спасайте их от нечестивых. Их знание – ничто. Их понимание – бессмысленно. Они ходят во тьме, содрогаются все основания земли. Я сказал, вы боги, все вы сыны Всевышнего, но вы умрете, как все люди, и вы падете, как любой из властителей. Восстань, Боже, и суди землю, потому что ты наследуешь все народы.
1: Свободное радио.

0: Друзья, с вами Катя. Хочу спросить вас, вам бывает сложно не замечать своих недостатков? Или, может быть, нужно сначала спросить, а у вас вообще есть недостатки? У меня вот много. Самокритичность, конечно, нужна, но главное – не перегнуть в этом палку. Помните, в Писании, когда Бог призвал Моисея, тот стал всячески отказываться, говоря, «Ну, я вообще косноязычен, я не подхожу, ну куда мне?» Но на самом деле наши недостатки – это для Бога всегда повод напомнить нам о том, что Он выше всех наших немощей. Как потом Он сказал Павлу, «Довольно для тебя благодати моей, сила моя совершается в немощи». Не забывайте об этом. Это «Свободное радио».
1: С любовью в сердце. «Свободное радио».

0: стих дня.
1: Так и нас, ныне подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа. Первое послание Петра, 3 глава, 21 стих.
0: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы читаем место из Писания, первое послание Петра, 3 глава, 21 стих. «Так и нас, ныне подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». Мы с вами прочитали один из самых глубоких и многогранных стихов о крещении. И вот что мы узнаем из этого стиха. Первое. Крещение – это не омовение плоти. Петр сразу уточняет, крещение – это не плотской нечистоты омытия, это не гигиена, это не обряд, который делает тебя внешне чистым. Петр слышал, как Иисус говорил фарисеям, «Вы очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды». И говоря о крещении, Петр не мог остановиться на упрощенном внешнем смысле заповеди. Формальное соблюдение заповеди крещения бессмысленно. Второе. Спасает не вода, спасает воскресший Христос. Обратите внимание, Петр не говорит «крещение спасает». Он говорит «крещение спасает воскресением Иисуса Христа». То есть спасает не вода, а Христос. Его смерть, его победа над смертью, его воскресение – вот основа нашего спасения. Крещение – это вход в эту победу. Как написано в послании к Римлянам, 6 глава, 4 стих. «Мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славу Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Крещение – это драматическое представление. Погружение – смерть старого человека, восхождение – воскресение нового. Это не символ, это духовная реальность, выраженная в действии. Третье. Крещение – это обещание Богу доброй совести. Водные стихии сами по себе не несут спасительной благодати. Поэтому крещение, выражая веру крещаемого, неизбежно содержит элемент личного свидетельства. Это место иногда переводят не как обещание, но как просьбу к Богу о доброй совести. Так или иначе, крещение – это личный акт веры. Кто-то сказал, крещение – это не вода, которая смывает грязь, а голос совести, который говорит Богу. «Я твой». Итак, Петр дает достаточно подсказок, чтобы прояснить, в каком смысле он считает крещение спасительным. Особое значение имеет то, как он описывает связь между потопом и крещением, а также его объяснение крещения как просьбы, продиктованной верой человека в то, что Христос способен спасать. Петр напоминает нам, что наше совершенное спасение во Христе, символом которого стало избавление Ноя от потопа, уже ярко проявилось в нашем крещении, а значит, мы можем обрести новую уверенность в грядущей славе. Да благословит нас Господь! С вами был пресвитер церкви в городе Краснодар Алексей Хорошев.
0: Утренний движ на свободном радио.

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Матфея.
2: Вы знаете, что было сказано: глаз за глаз и зуб за зуб. А я говорю вам: не мсти тому, кто причинил тебе зло. Если ударит тебя по правой щеке, подставь и левую. Если кто-то рубашку хочет у тебя отсудить, пусть забирает и плащ. Если тебя принуждают сопровождать кого-то милю, пройди с ним две. Тому, кто просит, дай, а от того, кто хочет занять у тебя, не отворачивайся.

0: Свободное радио. Держим курс на вечное.
1: What's up, man?

Приветствую, друзья! Меня зовут Наташа Романцова. Как ваш день проходит? Шутка на днях понравилась. Мол, когда в Москве 19 вечера, в Нижнем Тагиле все еще 1994 год. Трагичная ирония. Но всем, кто живет в Нижнем Тагиле, вдруг таковые сейчас есть по ту сторону радиоволн Свободного. Друзья, вам большой отдельный привет! А еще отдельный привет всем тем, у кого утро, у кого вечер и даже тем, у кого поздняя ночь. И если вдруг вы любитель планировать, запишите, пожалуйста, ваши планы на завтра. Провести продуктивное время с близкими. И не просто побыть всем вместе в одном помещении, а именно побыть вместе. Как вам такое предложение?

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами. Welcome to the future.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Детки, пусть никто не собьет вас с пути. Тот, кто поступает справедливо, справедлив, как и он справедлив. Кто совершает грех, тот порождение дьявола, потому что дьявол грешит изначально. Для того и явлен был Сын Бога, чтобы уничтожить дела дьявола. Тот, кто рожден Богом, не совершает греха, потому что в нем живет его семя. Он не может грешить, потому что рожден Богом». Вот в чем проявляется разница между детьми Бога и детьми дьявола. «Всякий, кто не поступает справедливо, тот не от Бога, как и тот, кто не любит своего брата. Потому что вот та весть, которую вы услышали изначально. Мы должны любить друг друга».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: святый, святый, святый.
1: Жемчужины архива нашего радио.
2: Иногда гаснущая любовь может вновь вспыхнуть с прежней силой. Стоит вам только попытаться вспомнить радостные мгновения ваших первых встреч, снова пережить радость романтических отношений.

0: Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Доктор Десмонд Моррис и доктор Дональд Джоу выделяют 12 стадий романтических отношений, которые ведут к счастливому финалу – прочному супружескому союзу. Каждая последующая стадия характеризуется большей интимностью отношений, чем предыдущая – взгляд, прикосновение и, наконец, кульминация – интимная близость. К сожалению, многие из нас принижают роль начальных стадий, этих первых шагов, а ведь именно они послужили началом нашей любви, они сблизили и сроднили нас. Ну, скажем, визуальный контакт. Просто взгляд, глаза в глаза. Как типичная семья коротает вечер дома. Смотрит телевизор, подчас даже находясь в разных комнатах. О каком визуальном контакте здесь может идти речь? Следующий этап отношений – прикосновение. Первое нежное прикосновение возлюбленных подобно электрическому току. Почему данное проявление ваших чувств не становится нормой семейных отношений? Вот когда начинает гаснуть пламя вашей любви. Не дайте ему погаснуть совсем. Вдохните вновь романтику в ваши отношения. Доктор Джоу предлагает вернуться к истокам ваших нежных чувств, в ту далекую, самую раннюю пору вашей любви. Просто обменяйтесь взглядами, прикоснитесь друг к другу, возьмитесь за руки, заключите друг друга в объятия. Именно так рождаются чувства, которые мы не в силах передать словами. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семьи».
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: сейчас на свободном.
1: Время светить.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: стих дня.
1: Так и нас, ныне подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа. Первое послание Петра, 3 глава, 21 стих.
2: Держим курс на вечное. Свободное радио.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы читаем место из Писания, первое послание Петра, 3 глава, 21 стих. «Так и нас, ныне подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». Мы с вами прочитали один из самых глубоких и многогранных стихов о крещении. И вот что мы узнаем из этого стиха. Первое. Крещение – это не омовение плоти. Петр сразу уточняет, крещение – это не плотской нечистоты омытия, это не гигиена, это не обряд, который делает тебя внешне чистым. Петр слышал, как Иисус говорил фарисеям, «Вы очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды». И говоря о крещении, Петр не мог остановиться на упрощенном внешнем смысле заповеди. Формальное соблюдение заповеди крещения бессмысленно. Второе. Спасает не вода, спасает воскресший Христос. Обратите внимание, Петр не говорит «крещение спасает». Он говорит «крещение спасает воскресением Иисуса Христа». То есть спасает не вода, а Христос. Его смерть, его победа над смертью, его воскресение – вот основа нашего спасения. Крещение – это вход в эту победу. Как написано в послании к Римлянам, 6 глава, 4 стих, «Мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славу Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Крещение – это драматическое представление. Погружение – смерть старого человека, восхождение – воскресение нового. Это не символ, это духовная реальность, выраженная в действии. Третье. Крещение – это обещание Богу доброй совести. Водные стихии сами по себе не несут спасительной благодати. Поэтому крещение, выражая веру крещаемого, неизбежно содержит элемент личного свидетельства. Это место иногда переводят не как обещание, но как просьбу к Богу о доброй совести. Так или иначе, крещение – это личный акт веры. Кто-то сказал, крещение – это не вода, которая смывает грязь, а голос совести, который говорит Богу. «Я твой». Итак, Петр дает достаточно подсказок, чтобы прояснить, в каком смысле он считает крещение спасительным. Особое значение имеет то, как он описывает связь между потопом и крещением, а также его объяснение крещения как просьбы, продиктованной верой человека в то, что Христос способен спасать. Петр напоминает нам, что наше совершенное спасение во Христе, символом которого стало избавление Ноя от потопа, уже ярко проявилось в нашем крещении, а значит, мы можем обрести новую уверенность в грядущей славе. Да благословит нас Господь! С вами был пресвитер церкви в городе Краснодар Алексей Хорошев.
0: Свободное радио. Выбирай лучшее.

0: Письма Павла христианам в Ефесе.
1: «Мне, самому ничтожному из всего народа Божьего, был дан этот дар — возвестить язычникам радостную весть о непостижимом богатстве Христа, а также просветить всех, показав, какой божественный замысел спасения заключен в этой тайне, от века сокрытой Богом, Творцом всего, чтобы только теперь всем началам и властям на небесах через Церковь стала ведома мудрость Бога во всем ее многообразии. Бог воплотил свой извечный замысел во Христе Иисусе, нашем Господе. В единении с Ним через веру в Него мы смело и уверенно приближаемся к Богу.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. «Слово жизни» Мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

92-й псалом. «Господь царствует, Он облачен величием, облачен Господь и силою припоясан. Вселенная установлена и не поколеблется. Престол Твой утвержден издревле, Ты испокон веков. Возвышают потоки Господи, возвышают потоки голос Свой, возвышают потоки волны Свои, но сильнее шума всех вод, сильнее могучих волн морских, Господь, Который живет в вышине небес. Заповеди Твои надежны, Дому Твоему, Господи, принадлежит святость навек».

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Никто не может служить двум господам. Одного он не будет любить, а другого будет. Одному будет предано, а другим будет пренебрегать. Вы не можете служить и Богу, и деньгам».

0: Новый час на свободном.
1: Время идти вперед и не сдаваться. 31 июля отмечается День святого Игнасиуса Лойолы. В 1491 году в Испании в родовитой, но не богатой дворянской семье родился 13-й ребенок – Игнасио Лопес де Лойола. В 1521 году, в возрасте 30 лет, он начал изучать религию. Поводом послужили военные события – осада французскими войсками испанского города Памплоны. Во время боев Лойола получил увечья. Одним из пушечных снарядов ему раздробило ногу, а обломком разрушившейся стены сломало другую. Лечение, повествует история, принесло Лойоле не меньше боли и страданий, чем ранения в сражениях. В результате Лойола остался хромым. Во время лечения Игнасиус прочитал большое количество религиозных книг, которые перевернули представление его о мире, бытии и собственном предназначении. И весной 1522 года он ушел из замка в монастырь. Проведя ночь напролет в молитве, он сменил рыцарские доспехи на грубую одежду отшельника. В 1534 году Лойола основывает иезуитский орден, названный «Обществом Иисуса». Целью ордена стало укрепление власти папы, которое, в свою очередь, могло быть достигнуто путем проникновения учения иезуитов в среду богатых и правящих кругов разных государств, чтобы через них оказывать заметное влияние на политическую и общественную жизнь, проводя папские законы. Орден иезуитов служил укреплению пошатнувшегося престижа католической церкви. Устав нового религиозного монашеского ордена был одобрен папой, а первым кардиналом ордена был избран сам Лойола. Пробыв в качестве кардинала ордена до последнего дня своей жизни, больной Лойола скончался в Риме 31 июля 1556 года. Именно этот день ежегодно чтится католической церковью как День святого Игнатиуса Лойолы.
2: След в истории.

В любви нет страха. Такие простые и такие важные слова Иоанна. В любви нет страха. Тот самый случай, когда, чтобы пришла любовь, нужно страх победить, прогнать, обезвредить. Тот самый случай, когда не всякая утрата — это потеря. Напротив, освобождение —

0: 116-й псалом. «Славьте Господа все народы, пойте хвалу Ему все люди, потому что велика Его милость к нам, и истина Его навеки. Аллилуйя!»
1: Надежда

0: Привет, друзья! Это «Свободное радио». С вами Катя. Вы любите кино? Скорее всего, да. И я расскажу вам сейчас об одном христианском фильме, который можно вечерком посмотреть. Интересно и полезно. Российский документальный фильм 2011 года «Человек перед Богом». Этот фильм посвящен людям, которые в своей земной жизни достигли небесного идеала – святости. Кто такие праотцы, пророки, преподобные, мученики, святители и блаженные? Насколько достоверны жития святых? Почему Матерь Божью называют Пресвятой, Сверхсвятой и Преснодевой, а ее успение отмечается как праздник? Почему христиане почитают мощи святых? Что такое канонизация и как она происходит? Обо всем об этом в фильме «Человек перед Богом». Автор – митрополит Илларион Алфеев, режиссер Мария Гусева.
1: Свободное радио.

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Рудольф Вагнер – физиолог и сравнительный анатом. Он принадлежит к числу известных исследователей в области физиологии, сравнительной анатомии и антропологии. Он производил исследования под электрическими гнюсами, и эти исследования привели его к дальнейшим исследованиям в области нервной физиологии и психологии. Он писал следующее: «Самую дивную особенность Писания, несомненно, составляет то, что оно непоколебимым образом укрепляет убеждение в его божественном происхождении того, кто с истинным усердием и полной преданностью углубляется в него и по нему проверяет свои внутренние и внешние переживания».

0: золотые библейские стихи.
1: Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Числа, 6 глава, 24-26 стих.
0: Глоток живой воды.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

В это тревожное и страшное время наша вера, наша любовь и надежды испытываются на прочность. К сожалению, многие это испытание проваливают, потому что связывают свои надежды с земным, вещами, привычным образом жизни или патриотизмом. Я не говорю, что что-то из перечисленного плохо, но когда ничего больше не остается, мы неизбежно терпим крах. Писание говорит, чтобы мы возложили свои надежды на Бога, который печется о нас. Не забывайте об этом.

0: Стих дня.
1: Так и нас, ныне подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа. Первое послание Петра, 3 глава, 21 стих.
2: Свободное радио рядом.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы читаем место из Писания, первое послание Петра, 3 глава, 21 стих. «Так и нас, ныне подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». Мы с вами прочитали один из самых глубоких и многогранных стихов о крещении. И вот что мы узнаем из этого стиха. Первое. Крещение – это не омовение плоти. Петр сразу уточняет, крещение – это не плотской нечистоты омытия, это не гигиена, это не обряд, который делает тебя внешне чистым. Петр слышал, как Иисус говорил фарисеям, «Вы очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды». И говоря о крещении, Петр не мог остановиться на упрощенном внешнем смысле заповеди. Формальное соблюдение заповеди крещения бессмысленно. Второе. Спасает не вода, спасает воскресший Христос. Обратите внимание, Петр не говорит «крещение спасает». Он говорит «крещение спасает воскресением Иисуса Христа». То есть спасает не вода, а Христос. Его смерть, его победа над смертью, его воскресение – вот основа нашего спасения. Крещение – это вход в эту победу. Как написано в послании к Римлянам, 6 глава, 4 стих, «Мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славу Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Крещение – это драматическое представление. Погружение – смерть старого человека, восхождение – воскресение нового. Это не символ, это духовная реальность, выраженная в действии. Третье. Крещение – это обещание Богу доброй совести. Водные стихии сами по себе не несут спасительной благодати. Поэтому крещение, выражая веру крещаемого, неизбежно содержит элемент личного свидетельства. Это место иногда переводят не как обещание, но как просьбу к Богу о доброй совести. Так или иначе, крещение – это личный акт веры. Кто-то сказал, крещение – это не вода, которая смывает грязь, а голос совести, который говорит Богу. «Я твой». Итак, Петр дает достаточно подсказок, чтобы прояснить, в каком смысле он считает крещение спасительным. Особое значение имеет то, как он описывает связь между потопом и крещением, а также его объяснение крещения как просьбы, продиктованной верой человека в то, что Христос способен спасать. Петр напоминает нам, что наше совершенное спасение во Христе, символом которого стало избавление Ноя от потопа, уже ярко проявилось в нашем крещении, а значит, мы можем обрести новую уверенность в грядущей славе. Да благословит нас Господь. С вами был пресвитер церкви в городе Краснодар Алексей Хорошев.
0: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Добрый день всем добрым людям. Привет, с вами Катя, и это «Свободное радио». Лучшее средство хорошо начать день состоит в том, чтобы, проснувшись, подумать, нельзя ли хоть одному человеку доставить сегодня радость. Так что начинайте день правильно.
1: «Свободное радио» всегда рядом.
2: «Свободное радио».

0: Воронкова Ольга. О, мой Господь, великий и святой, как Ты нашел меня в толпе земной, когда брела я в страшной темноте, Ты руку протянул ко мне, забрал меня из царства тьмы и зла, хотя во мне и не было добра, хотя во мне и не было любви, жила в грехах, не замечая их, но Ты любовью сердце мне пронзил, как врач больную душу исцелил, чудесным светом разум озарил, на путь добра меня благословил. О мой Господь, великий и святой, я недостойна быть Твоей рабой, я недостойна, Бог, Твоей любви, я недостойна пить из рук Твоих живую воду, что с небес течет. Твоя любовь меня к Тебе влечет, Твои объятия так нежны и крепки. Я недостойна, Бог, Твоей руки, но Ты меня простил и оправдал, на белом камне имя написал, и в отчий дом Ты ввел меня, любя, сказал мне: чадо, я люблю тебя. Как мне постичь, Господь, Твою любовь, осмыслить Твою пролитую кровь? В смирении склоняясь к ногам Христа, я буду славить Господа всегда. Я буду славить Господа за крест, за милость Божью прямо до небес, за благодать, за верность, за любовь. Тебе всю вечность буду петь, Господь.
1: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: Но это стоит того, победа стоит того.
1: Слышь, Лех, помолись за меня, пожалуйста, а то завтра экзамен у меня по ТГП. Че-то волнуюсь так.
2: Ну че, давай, садись, прямо сейчас и помолимся.
1: Не-не-не, лучше ты сам. У тебя как-то лучше это получается, чем у меня.
2: Почему лучше?
1: Ну не знаю, ты всегда такие какие-то слова правильные находишь. Все так красиво, обстоятельно говоришь, прям как в псалмах. Вот. А мне это как не дано, я вообще не умею красиво говорить.
2: Да ладно, что за глупости?
1: Да серьезно.
2: Вообще не обязательно же подбирать какие-то особые слова или вспоминать архаизм из церковно-славянского. Ну, ты же со мной, например, или с своим близким прекрасно изъясняешься.
1: Ну, одно дело с тобой, с близкими.
2: Ну, а разве Бог для тебя не близкий? Пойми, что в молитве совсем не важен стиль. Главное, что на сердце, главное твоя искренность. Молитва – это ведь не какой-то обряд, не повторение заученных фраз, и не только твой монолог, это разговор. И разговор этот предполагает наличие как минимум двух собеседников, правильно же? Понимаешь, о чем я? То есть, начиная молитву, ты приглашаешь Бога поговорить с тобой.
1: То есть, ты хочешь сказать, что Бог, он как бы тоже принимает участие в моей молитве? Но как же тогда можно полноценно общаться с тем, кого ты не видишь и не слышишь? Явно так вот.
2: Ну, я не могу тебе объяснить, как это происходит, да, думаю, никто не сможет. Но я ручаюсь, что для верующего человека это общение порой бывает даже более насыщенным, чем общение между друзьями или близкими.
1: Да ладно.
2: Я как-то прочитал, знаешь, один любопытный факт, не помню, где написали. Оказывается, если люди дружат и ведут переписку, даже если перезваниваются, кстати, но при этом не видятся, например, живут в разных городах или странах, то постепенно общение между ними становится более формальным, формальным, формальным, потом менее значимым и вообще уходит на второй план.
1: Ну да, наверное, так оно и есть. Даже, мне кажется, отношения между такими людьми вообще могут прекратиться со временем.
2: Да, могут, но с Богом все не так. Хотя мы не имеем возможности видеть Его, это никак не отражается на наших с Ним отношениях. Получается, что общение с Ним может стать даже более живым, чем с теми, кого мы можем видеть или слышать. Такое.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Евангелие от Луки.
1: «И пошли в другое селение. Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему:
2: Господи, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел.
1: Иисус сказал ему:
3: Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову.
1: А другому сказал:
3: Следуй за мною.
1: Тот сказал:
4: Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего.
1: Но Иисус сказал ему:
3: Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие.
1: Еще другой сказал:
5: Я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими.
1: Но Иисус сказал ему:
3: Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия.
6: Новая музыка на свободном радио.

0: Бог – писатель, а все мы – герои и читатели одновременно. Американский изобретатель и промышленник Айзек Зингер.
1: Свободное радио. Музыка, слово, дух.

0: Новый час на свободном.
1: Время улыбнуться.
0: Свободное радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Вы знаете, что у язычников правители и начальники господствуют над ними, и великие ими полностью распоряжаются. Но у вас пусть будет не так. Пусть тот, кто хочет быть у вас главным, будет вам слугой, а кто хочет быть среди вас первым, пусть будет вашим рабом. Ведь Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, а чтобы служить и отдать свою жизнь как выкуп за множество жизней.
2: Вы слушаете «Свободное

0: На волнах свободного Наташа Романцова. Привет, друзья! Корней Чуковский когда-то писал: «Начиная с 2 лет, всякий ребенок на короткое время становится гениальным лингвистом, а потом, к 5-6 годам, эту гениальность каждый ребенок утрачивает». А ведь так и есть. Сначала ты ребенка поправляешь, ждешь, когда же правильно заговорит, уже пора, а потом жалеешь, что не записывал блестящие высказывания своего ребенка в отдельную тетрадочку на память. А у вашего ребенка были смешные высказывания в ту самую эпоху, когда каждый ребенок – гениальный лингвист?
1: Новая музыка на свободном радио.

0: факты.
1: Снежинки на 95% состоят из воздуха и обычно весят около миллиграмма, хотя бывают и исключения. 30 апреля 1944 года в Москве выпали снежинки, которые напоминали страусиные перья и были размером с ладонь. А во время снегопада 1987 года в Форт-Кое, Монтана, США, была найдена снежинка «Мировая рекордсменка» диаметром 38 сантиметров.
2: В новый день со свободным радио.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Притчи Соломона.
1: Уста чужой жены — глубокая яма. Прогневавший Господа туда упадет.
2: Свободное радио.
0: Нам по пути.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. В спорте или любом другом преодолении есть понятие «второе дыхание». В момент, когда давление кажется превосходящим все силы, перед тобой встает выбор – сдаться и все бросить или приумножить усилия и продолжить двигаться. И, пробуя второе вопреки ощущениям, ты вдруг обнаруживаешь, что на тебя обрушился поток новых сил. Я верю, что сегодня такой момент настал для «Свободного радио». Если вместе мы приложим усилия веры, если продолжим движение вопреки давлению, все необходимые ресурсы придут. «Свободное радио» нуждается в финансовой поддержке каждого слушателя и каждой церкви. Помогите нашему голосу, провозглашающему истинное Евангелие. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Как говорится в одной песне, все здоровье за наличку, а за наличку препараты. С годами время постоянно дорожает, ведь по закону рынка, чем меньше товара, тем выше на него спрос. А чем выше спрос, тем больше цена. Куда мы тратим свое время? Вкладываем ли мы во что-то действительно стоящее или покупаем ненужное барахло? Относимся ли разумно или открыли кран и забыли о нем? Время неумолимо утекает. А тратить невосполнимый и дорожающий ресурс на обесценивающиеся и ненужные вещи – затея сомнительная. Когда вас снова атакует ворох кричащей и манипулирующей рекламы, спросите себя, нужны ли вам эти вещи. Если да, то зачем? Стоит ли время вашей жизни, которое вы потратите на выплату очередного кредита, блеска полированной краски или запаха нового пластика? И если вы засомневались, бегите и спасайтесь от навязчивых мыслей. Всех вещей не купишь, а всех денег не заработаешь. Лучше отказаться от очередной вещи, которая неминуемо станет мусором, и вложить освободившееся время в отношения, любовь и служение ближнему. Ведь вложение в вечность еще никогда не сгорало.

0: Новый час на свободном.
1: Время довериться Богу.
2: 31 июля отмечается День святого Игнасиуса Лойолы. В 1491 году в Испании в родовитой, но небогатой дворянской семье родился 13-й ребенок – Игнасио Лопес де Лойола. В 1521 году, в возрасте 30 лет, он начал изучать религию. Поводом послужили военные события – осада французскими войсками испанского города Памплоны. Во время боев Лойола получил увечья. Одним из пушечных снарядов ему раздробило ногу, а обломком разрушившейся стены сломало другую. Лечение, повествует история, принесло Лойоле не меньше боли и страданий, чем ранения в сражениях. В результате Лойола остался хромым. Во время лечения Игнасиус прочитал большое количество религиозных книг, которые перевернули представление его о мире, бытии и собственном предназначении. И весной 1522 года он ушел из замка в монастырь. Проведя ночь напролет в молитве, он сменил рыцарские доспехи на грубую одежду отшельника. В 1534 году Лойола основывает иезуитский орден, названный «Обществом Иисуса». Целью ордена стало укрепление власти папы, которое, в свою очередь, могло быть достигнуто путем проникновения учения иезуитов в среду богатых и правящих кругов разных государств, чтобы через них оказывать заметное влияние на политическую и общественную жизнь, проводя папские законы. Орден иезуитов служил укреплению пошатнувшегося престижа католической церкви. Устав нового религиозного монашеского ордена был одобрен папой, а первым кардиналом ордена был избран сам Лойола. Пробыв в качестве кардинала ордена до последнего дня своей жизни, больной Лойола скончался в Риме 31 июля 1556 года. Именно этот день ежегодно чтится католической церковью как День святого Игнатиуса Лойолы.
3: След в истории.

0: Время подумать.
1: Кстати, как любитель табличек, как любитель попланировать, могу с вами поделиться. Меня однажды прям выручила таблица, когда я оказалась на суперответственной работе. И очень важно было решать вопросы быстро, четко. Очень важно было ранжировать, что успеть спросить. То есть у тебя есть условно 5 минут утром до начала рабочего дня, когда ты должен выяснить такое количество вопросов, на которых будет строиться весь твой будущий рабочий день. И вот мне тогда помогла табличка, если взять условно лист А4, положить его горизонтально, то есть альбомный разворот, да, как-то так это называется, поделить на 3 одинаковых столбца. И вот первый столбец – срочные дела, срочные вопросы. Второй столбец – важные, но не срочные. Третий столбец – неважные и несрочные. Это не я придумала. Если честно, вот поленилась выяснять, кто именно автор вот таких таблиц. Покопайтесь, если кому-то это интересно, я думаю, найдете без особого труда. Мне эта таблица очень помогла, систематизировала. Вполне возможно, нам всем надо и в своей жизни такие таблички заводить, и по утрам с этими табличками сверяться. Но мы же с вами понимаем, что да не будем мы этого делать. И как бы я что ни планировала, да, будет у меня написано в разделе «Срочно и важно, и очень важно проснуться и сразу к Библии». Но, скорее всего, будет иначе. Я проснусь, следом проснется ребенок. А полугодовалому ребенку меня не получится объяснить, что ты должна тихо посидеть, пока мама почитает. Нет, и день закружится, и день завьюжится. Единственный способ и выход, который я нашла для себя, могу с вами поделиться. Наверное, это не слишком самодовольно и самоуверенно. Мы же просто разговариваем. Единственный способ, который я нашла для себя, это натыкаешься на фильм вечером. Интересное кино. Вся твоя сущность уже в предвкушении. Сейчас будут такие мозговые семечки. Сейчас ты так растечешься по дивану и просто без движений уткнешься в экран. В такие моменты надо иметь мужество себя спрашивать. Библию читал сегодня? Английским занимался? А родителям звонил? Это все не так много времени занимает. На самом деле секрет в том, что можно успеть и почитать слово, и позвонить родителям, и прочесть 3 предложения на английском языке, и еще досмотреть фильм, вникнуть в него, восхититься концовкой и счастливым, довольным, без груза недоделанных дел идти спать. Просто нужно вовремя делать выбор между важным и очень важным. И, конечно, это не значит, что смотреть кино не важно. Иногда, друзья, посмотреть вовремя хороший фильм очень даже важно. Без перегибов. Все в нашей жизни должно быть в балансе. Не надо с головой и в земные дела нырять, потому что так мы теряем связь с Богом, выпадаем из его потока, из его логики. И жизнь не сегодня, так завтра потеряет смысл. Но в то же время не надо из себя мнить просветленных, причем настолько, что лампочки сами загораются, когда вы входите в комнату, а семья при этом будет заброшена. На всех семинарах и конференциях мира вы были, а родители сами таскают тяжести из ближайшего магазина. Каждому из нас надо находить баланс. Каждому из нас посреди зыбкого мира нужно найти твердую тропинку, которая ведет к Богу. А в качестве компаса берите на вооружение историю Марфы и Марии. Почему бы и нет? Я думаю, что если спрашивать себя хотя бы время от времени, это я сейчас веду себя как Марфа или как Мария? Это я сейчас ранжирую свои планы как Марфа или как Мария? Вот если время от времени возвращаться к этим двум образам, того и глядишь, жизнь наладится. Вы как думаете?
0: Вы подумали? А мы сказали. Свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения.

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: из письма Павла христианам в Галатии.
1: То, чего хочет наша природа, противоположно духу, а то, чего хочет дух, противоположно природе. Они постоянно враждуют, чтобы вы не всегда поступали так, как хотели бы. Но если вас направляет дух, закон над вами не имеет власти. Дела плотской природы у всех на виду. Это разврат, грязь, распущенность, идолопоклонство, колдовство, вражда, раздор, ревность, гнев, свои корысти, распри, расколы, зависть, попойки, оргии и тому подобное. Я предупреждал вас раньше и предупреждаю теперь. Никто из тех, кто так поступает, не будет иметь наследия в Царстве Бога. А плод Духа — любовь, радость, мир, стойкость, доброта, щедрость, верность, кротость, умение владеть собой. Нет такого закона, который бы это осуждал.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Сила побеждать искушение. Иисус поведен был духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, и по прошествии напоследок взалкал. Евангелие от Луки, 4 глава, 1 и 2 стихи. Сатана любит атаковать нас или искушать нас тогда, когда мы находимся в ослабленном физическом состоянии. Иисус был в такой же ситуации. Зная, что после 40 дней без еды Иисус был слаб и голоден, сатана предложил, чтобы он использовал свою божественную силу для того, чтобы удовлетворить нужды своей плоти. Другими словами, пусть духовное уступит физическому. Ни у кого из нас нет божественной силы, но мы также сталкиваемся с такими же искушениями. Сатана постоянно пытается заставить нас поставить физические нужды над духовными, чтобы позволить себе быть водимыми плотью, а не духом. Иисус ответил на искушение сатаны словом. «Это всегда самый лучший способ справиться с сатаной. Написано, — сказал Иисус, — что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божьим». Евангелие от Луки, 4 глава, 4 стих. Иисус подтвердил, что духовная жизнь всегда выше физической. Иисус одержал победу над искушением и может помочь вам также одержать победу. Иисус знает, что мы искушаемы мыслями о хлебе больше, чем о слове. Он был искушаем таким же образом, чтобы понять нас и помочь нам в нашей борьбе. Когда сатана пытается увести вас в сторону, Иисус может встать рядом и сказать: «Я знаю, о чем ты думаешь. Я знаю, что ты проходишь через искушение. Я понимаю». Но благодаря тому, что он одержал победу над искушением, он может также и помочь вам одержать эту победу. Отец, мы так благодарны, что благодаря тому, что ты преодолел искушение, ты силен и нам помочь преодолеть его. Господь, без тебя мы бессильны. Будь нашей силой. Мы молимся во имя Иисуса. Аминь.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: жизни любого человека ни свободы предостаточно. И речь даже не о внешних ограничениях, скорее об ограничениях внутренних. Внутри каждого целый клубок, ложные надежды, устаревшие оправдания, страшно отпустить, страшно измениться, туда не пойду, там больно, про это не заговорю, на глазах слезы. И вот ходим, ежи с прозрачными иголками, вроде игл не видно, но друг об друга ранимся. Но если Сын освободит нас, истинно свободны будем, плечи расправим, добрые слова найдем. И руководить нами будут не комплексы и травмы, а Дух Святой. Прозрачный, светлый, свежий. Такой, чтобы полной грудью и в новый день. А мы здесь на свободном будем отличным фоном вашей жизни. Еще услышимся.
1: В пятницу на свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

вещания свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

0: Стих дня.
1: Так и нас, ныне подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа. Первое послание Петра, 3 глава, 21 стих.
0: Свети ярко, вдохновляй.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы читаем место из Писания, первое послание Петра, 3 глава, 21 стих. «Так и нас, ныне подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». Мы с вами прочитали один из самых глубоких и многогранных стихов о крещении. И вот что мы узнаем из этого стиха. Первое. Крещение – это не омовение плоти. Петр сразу уточняет, крещение – это не плотской нечистоты омытия, это не гигиена, это не обряд, который делает тебя внешне чистым. Петр слышал, как Иисус говорил фарисеям, «Вы очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды». И говоря о крещении, Петр не мог остановиться на упрощенном внешнем смысле заповеди. Формальное соблюдение заповеди крещения бессмысленно. Второе. Спасает не вода, спасает воскресший Христос. Обратите внимание, Петр не говорит «крещение спасает». Он говорит «крещение спасает воскресением Иисуса Христа». То есть спасает не вода, а Христос. Его смерть, его победа над смертью, его воскресение – вот основа нашего спасения. Крещение – это вход в эту победу. Как написано в послании к Римлянам, 6 глава, 4 стих, «Мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славу Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Крещение – это драматическое представление. Погружение – смерть старого человека, восхождение – воскресение нового. Это не символ, это духовная реальность, выраженная в действии. Третье. Крещение – это обещание Богу доброй совести. Водные стихии сами по себе не несут спасительной благодати. Поэтому крещение, выражая веру крещаемого, неизбежно содержит элемент личного свидетельства. Это место иногда переводят не как обещание, но как просьбу к Богу о доброй совести. Так или иначе, крещение – это личный акт веры. Кто-то сказал, крещение – это не вода, которая смывает грязь, а голос совести, который говорит Богу. «Я твой». Итак, Петр дает достаточно подсказок, чтобы прояснить, в каком смысле он считает крещение спасительным. Особое значение имеет то, как он описывает связь между потопом и крещением, а также его объяснение крещения как просьбы, продиктованной верой человека в то, что Христос способен спасать. Петр напоминает нам, что наше совершенное спасение во Христе, символом которого стало избавление Ноя от потопа, уже ярко проявилось в нашем крещении, а значит, мы можем обрести новую уверенность в грядущей славе. Да благословит нас Господь. С вами был пресвитер церкви в городе Краснодар Алексей Хорошев.
0: Вы слушаете «Свободное радио». В каждом звуке дыхание жизни.

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Великие люди.
1: Неизвестное в их судьбах.
0: Эми Кармичел была женщиной, чью личность нельзя было подогнать ни под какие существующие шаблоны, что обычно заканчивалось возникновением множества проблем для людей, больше преданных принятому порядку и традициям, чем, собственно, Слову Божьему. Эми родилась 16 декабря 1867 года на севере Ирландии. Она всегда была уверена, что посредственность не ее удел. Воспитываясь в суровых рамках, Эми знала, что от нее ожидают большего, чем от других. В то время как другим детям давали мятные конфеты, чтобы они могли хоть как-то высидеть долгие часы собрания в церкви, то в семье Кармичел было само собой разумеющимся, что дети будут сидеть спокойно и в полном смирении. В первые годы миссионерского служения Эми приходилось очень трудно. Сначала она работала в Японии, потом в Китае, на Цейлоне, после чего вернулась в Англию, где не было ничего, что убедило бы ее остаться дома. Наконец, Господь послал ее в Индию, где она провела всю оставшуюся жизнь. Эми Кармичел сделала очень много добрых дел, но особенно ее будут помнить благодаря ее работе с детьми, особенно с молодыми девушками, храмовыми проститутками. Она участвовала в организации центра «Данавур», и это название со временем стало синонимом того, чем она занималась. С самого начала она была послушна Слову Бога и Его воле, до такой степени, которую остальные миссионеры в ней не воспринимали. В первые годы ее работы среди миссионеров и христиан Индии наблюдалось движение. Эми Кармичел вон из Индии. Она была бельмом на глазу, то есть источником постоянного раздражения, потому что носила сари и сама выполняла работу служанки. Из послушания воли Божьей произросла ее преданность по отношению к тем, с кем она работала. Она отказывалась говорить что-либо против своих критиков и не позволяла делать этого и своим сотрудникам. Она настаивала на абсолютно неслабевающей преданности братьям и сестрам во Христе, вне зависимости от того, что в ее работе они могут выступать и в качестве противников. В своей книге «Корни» она пишет: «Дело не в том, что мы думаем, что наш жизненный путь единственно правильный, а в том, что мы уверены, что именно этот способ жизни предназначен для нас». Она не верила, что можно молиться с кем-то или о ком-то и в то же самое время резко и жестоко обращаться с ним. Эми Кармичел написала: «Но как вы можете молиться? Я имею в виду на самом деле молиться с тем, на кого у вас затаилась злоба или о ком вы недоброжелательно высказывались в разговоре с кем-то другим. Только попробуйте, и вы увидите, что это невозможно». В столовой миссионерского дома «Данавур» висел следующий лозунг: «Пусть отсутствующий всегда найдет защиту за нашим столом». Наконец, жизнь этой великой женщины была отмечена мягкостью, но не той мягкостью, которая ассоциируется со слабостью. Она была железным кулаком в бархатной перчатке. Однажды она, прорвавшись через враждебную толпу кричащих, обозленных людей, смогла уберечь девочку подросткового возраста от акта храмовой проституции и в то же время не смогла сдерживать слез, ухаживая за ребенком, страдающим от невыносимой боли. 18 января 1951 года, в возрасте 84 лет, после долгой болезни, Эми Кармичел перешла в присутствие Божие. Под деревом тамаринд, в могиле с надписью, состоящей из единственного слова на индийском языке «Аммаи», так подписывают могилы матерей, находятся останки женщины, которая была такой же святой, как и любая другая женщина, живущая на земле. Была ли эта женщина подобна метеору, который стремительно проносится сквозь темное небо, что-то, что никогда не повторится, так как сгорает само по себе? Если другие люди, готовые посвятить себя Богу и страждущему человечеству, безо всякой оговорки, никогда не бойтесь занять такую позицию. Самое безопасное место в мире – это место в центре Божьей воли.

0: Великие люди,
1: неизвестные в их судьбах.
2: Свободное радио.

0: Друг, ты видела отцовское завещание, а?
1: Видела.
2: Ну и как, позвольте спросить, объяснить то, что он не включил туда меня?
1: Что ты спрашиваешь с тех пор, как ты взял...
2: Сколько можно?
1: Ты...
2: Ну мне позарез тогда 100 баксов надо было. Ну позарез, во как!
1: Угу.
2: Ну продал я эту мазню папину. Ну откуда я знал, что она это...
1: Сам ты мазня. Тебе не снилось, сколько папа за эту картину заплатил?
2: Откуда я мог знать, что она такая дорогая?
1: Дорогая, недорогая. Ты вообще не имел права продавать чужую вещь.
2: Да что замяли? Сколько можно? Вернули ж картину-то. Что трепаться теперь?
1: Что ты сказал?
2: Ты еще не знала? Благотворитель какой-то нашелся, выкупил ее отцу, подарил.
1: Ты это на полном серьезе, брат?
2: Да правда, честное слово, говорю тебе, папе бы сидеть да радоваться, он вздумал меня в завещание не включать.
1: Постой, а ты хоть прощения у отца попросил?
2: Прощения?
1: Ну да.
2: С какой стати прощения? Ну, картина же у него...
1: При чем здесь картина? Чтобы примириться с отцом, тебе нужно попросить у него прощения. Как ты не понимаешь?
3: Во Христе Бог уже давно готов примириться с вами. Но готовы ли вы прийти к Нему с покаянием?
4: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Сколько бы мы ни читали Библию, ни толдычили одно по одному про любовь и смирение, а конфликтовать и отстаивать свою правоту мы все так же любим. Сам конфликт, конечно, штука неприятная, но вот возможность ткнуть кого-то носом, почувствовать свое превосходство, пусть даже и якобы духовное, это да. Я просто хотел расставить точки над «и». Я сказал это ради вашего же блага. Я же хотел по-братски обличить. Обманывать можно других и себя. Но Бога обмануть не получится. Просто подумайте о том, что каждый конфликт между верующими, произошедший из-за чьей-то гордыни, это пощечина Иисусу. Он нас к этому не призывал.
1: Слава Богу за все!

Знаете, в чем чудо радио? В том, что голос достигает самого сердца, даже если говорящий находится за тысячи километров. А еще чудо в том, что вы откликаетесь. Спасибо каждому, кто помогает нам говорить. Мы вместе делаем невозможное возможным. Зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать».

0: выдержка из первого письма Петра.
1: «Очистив себя послушанием истине, любите своих братьев-христиан нелицемерной любовью от чистого сердца всеми силами души. Ведь источник вашей новой жизни — не смертное семя, но бессмертное. Это живое и вечное Слово Бога. Потому что сказано: «Все люди, как трава, красота их, как цветок полевой. Трава высыхает и опадает цветок, а слово Господа остается навек». Это слово и есть та радостная весть, которая вам проповедана.

0: Классики о вере.
1: Курт Воннегут. И вот если всех нас на крест и гвозди в ноги забивают, да в ладони, не охватит ли нас желание, чтобы бомбы наши водородные оказались в готовности, чтобы с жизнью их повсюду на земле покончить?
0: Радость есть всегда. Свободное радио.

«Свободное радио» и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения.
1: Расправить крылья я, пою без тени страха.
0: Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: самом важном. Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Анна Иванова, я из Норвегии.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: У меня несколько было моментов в жизни, где я понимала, что без Бога надежды нет вообще, совсем. То есть, когда ты в самом-самом темном уголке своей жизни, ты понимаешь, что надежду может дать только Бог. И Он ее давал, Он посылал людей, Он посылал моменты, когда Он показывал свою руку в моей жизни, во многом в жизнях других людей тоже. Я видела это действие, которое абсолютно нету мотивации у этих людей что-то менять, но они менялись. И для меня это было такое свидетельство, что Бог все-таки есть, Он жив, и Он действительно работает в жизни на сегодняшний день.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Я думаю, конечно, это проявляется, но не в физическом смысле, в смысле как бы там внешне. Хотя некоторые, если посмотреть на старшее поколение христиан, видно в них какой-то мир, такой полностью просто мир в лице, в их каких-то переживаниях. Но у меня в жизни, наверное, это проявляется в прощении. То есть Бог мне научил, что такое настоящее прощение через Христа, через Его смерть на кресте, через Его воскресение, через прощение моих грехов. И когда мы говорим о прощении, мне надо прощать людей, мне надо их любить. Это не очень обычно в нашем мире, хотя, конечно, нас учат прощению, нас не учат настоящему вот прощению до конца и любви к человеку, который действительно тебе сделал что-то плохо, и совсем плохо, прям предательство плохо.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Я думаю, что тут сложно сказать, ограничивает или свобода. Я думаю, есть что-то третье. Есть свобода в ограничении делать добро. То есть тут как бы такое, ну не добро, а вот именно то, что воля Божья, да, любить Его, любить других. Я думаю, что свобода в том, что мы можем выбирать Его. Но я не думаю, что у нас и как бы ограничение в том, что ну, мы не хотим делать грех, мы не хотим грешить, чтобы делать больно еще раз.
3: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: «Жизнь в Божьей истории». Эрнеста Хемингуэя спросили, может ли он написать проникновенный рассказ из 5 слов. Вот что он написал в ответ. «Продаются детские ботинки. Не пользовались». Этот рассказ действительно производит сильное впечатление, потому что пробуждает игру воображения. Ботинки просто не понадобились здоровому ребенку? Или это была трагическая утрата, тот случай, когда особенно требовалось Божье утешение и его любовь? Хорошие рассказы пробуждают воображение. Неудивительно, что величайшая повесть всех времен зажигает в нас творческий огонь. В Божьей истории есть главный сюжет. Он создал мир, мы, человечество, впали в грех. Иисус пришел на землю, умер и воскрес, чтобы спасти нас от наших грехов. Сейчас мы ждем Его возвращения и восстановления всего творения. Теперь, когда мы знаем, что было и что будет, как нам жить? Если Иисус восстанавливает свое творение, освобождая его от последствий греха, то и нам нужно отвергнуть дела тьмы и облечься в оружие света. Это включает в себя победу над грехом и решение любить его и окружающих. Подробности того, как мы боремся вместе с Иисусом против зла, зависят от даров, которые мы получили, и нужд, с которыми сталкиваемся. Задействуем воображение и посмотрим вокруг. Будем искать страдающих и несчастных и под Божьим руководством распространять на них Его милость, любовь и утешение. Небесный Отец, пусть придет Царство Твое, и пусть оно утвердится во мне.
1: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: Новый час на свободном.
1: Время дарить. 31 июля отмечается День святого Игнасиуса Лойолы. В 1491 году в Испании в родовитой, но не богатой дворянской семье родился 13-й ребенок – Игнасио Лопес де Лойола. В 1521 году, в возрасте 30 лет, он начал изучать религию. Поводом послужили военные события – осада французскими войсками испанского города Памплоны. Во время боев Лойола получил увечья. Одним из пушечных снарядов ему раздробило ногу, а обломком разрушившейся стены сломало другую. Лечение, повествует история, принесло Лойоле не меньше боли и страданий, чем ранения в сражениях. В результате Лойола остался хромым. Во время лечения Игнасиус прочитал большое количество религиозных книг, которые перевернули представление его о мире, бытии и собственном предназначении. И весной 1522 года он ушел из замка в монастырь. Проведя ночь напролет в молитве, он сменил рыцарские доспехи на грубую одежду отшельника. В 1534 году Лойола основывает иезуитский орден, названный «Обществом Иисуса». Целью ордена стало укрепление власти папы, которое, в свою очередь, могло быть достигнуто путем проникновения учения иезуитов в среду богатых и правящих кругов разных государств, чтобы через них оказывать заметное влияние на политическую и общественную жизнь, проводя папские законы. Орден иезуитов служил укреплению пошатнувшегося престижа католической церкви. Устав нового религиозного монашеского ордена был одобрен папой, а первым кардиналом ордена был избран сам Лойола. Пробыв в качестве кардинала ордена до последнего дня своей жизни, больной Лойола скончался в Риме 31 июля 1556 года. Именно этот день ежегодно чтится католической церковью как День святого Игнатиуса Лойолы. След в истории.

0: письма Павла христианам в Галатии.
1: «Вы, конечно, наслышаны о том, как я жил, когда был иудеем. Я беспощадно преследовал и уничтожал Церковь Божью. Во всем народе мне не было равных среди моих ровесников в том, что касалось нашей религии, и особенно ревностно я придерживался отеческих преданий. Но Бог решил по своей великой доброте избрать меня и предназначить себе на служение еще до рождения из чрева матери, и, явив мне своего сына, велел возвестить о нем всем народам».
2: Свет любви и надежды в каждом слове. Свободное радио.

Только ты начинаешь привыкать к одному изменению, как уже появляется новое. С годами мы все больше отстаем от быстро меняющегося мира. Он уже не кажется нам домом и все больше напоминает чужой двор, куда мы попали случайно, перебравшись через забор. Это неуютно, некомфортно, но очень полезно в духовном смысле, ведь это намекает нам на то, что мы в этом мире не дома. Остается только воскликнуть, как апостол: «Гряди, Господи!»

Петр Мамонов. Для меня Господь – это постоянная радость Его присутствия. Я хочу жить так. Мне так очень хорошо, крепко, плотно, сильно. А если я в грехе, то сразу чувствую – я один. Этот день прожит мимо. Схема очень проста. С Богом жизнь, без Бога смерть.

стать частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

История христианских гимнов. «Привет вам, Христово, цветущее племя». Автором этого гимна является Николай Петрович Храпов, который родился в 1914 году в небольшом уездном городке Московской губернии. Ему было всего 20 лет, когда его, как христианина, впервые осудили за веру в Бога. В общей сложности Николай Петрович отбыл в неволе более 28 нелегких, Богом назначенных лет. В 1980 году Николай Петрович был арестован в пятый раз и скончался в заключении. Как и многие служители гонимого братства, он заплатил высокую цену за независимое от мира служение Богу. Гимн «Привет вам, Христово, цветущее племя», посвященный христианской молодежи, приобрел большую известность. Его слова были написаны в 1960 году, когда атеизм предпринял новое широкое наступление на веру, пытаясь оторвать сердца молодых христиан от любви Божьей. В этот критический период Николай Петрович призвал христианскую молодежь быть готовой к духовной борьбе и страданиям за веру Христову. Музыку для этого гимна написал Вениамин Крейман в 1968 году. По его собственным воспоминаниям, это случилось в тот момент, когда вместе с братьями они собирались пойти на судебное заседание, где ложно обвиняли служителей церкви.

0: История христианских гимнов.
1: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Евангелие от Луки.
1: В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие. Но нашли камень отваленным от гроба, и, войдя, не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сём, вдруг предстали пред ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им:
2: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков грешников и быть распяту, и в третий день воскреснуть».
1: И вспомнили они слова его, и, возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим. То были Магдалина Мария и Иоанна, и Мария, мать Иакова, и другие с ними, которые сказали о сем апостолам. И показались им слова их пустыми, и не поверили им. Но Петр, встав, побежал ко гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие, и пошел назад, девясь сам в себе происшествие.

0: стих дня.
1: Так и нас, ныне подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа. Первое послание Петра, 3 глава, 21 стих.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы читаем место из Писания, первое послание Петра, 3 глава, 21 стих. «Так и нас, ныне подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». Мы с вами прочитали один из самых глубоких и многогранных стихов о крещении. И вот что мы узнаем из этого стиха. Первое. Крещение – это не омовение плоти. Петр сразу уточняет, крещение – это не плотской нечистоты омытия, это не гигиена, это не обряд, который делает тебя внешне чистым. Петр слышал, как Иисус говорил фарисеям, «Вы очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды». И говоря о крещении, Петр не мог остановиться на упрощенном внешнем смысле заповеди. Формальное соблюдение заповеди крещения бессмысленно. Второе. Спасает не вода, спасает воскресший Христос. Обратите внимание, Петр не говорит «крещение спасает». Он говорит «крещение спасает воскресением Иисуса Христа». То есть спасает не вода, а Христос. Его смерть, его победа над смертью, его воскресение – вот основа нашего спасения. Крещение – это вход в эту победу. Как написано в послании к Римлянам, 6 глава, 4 стих. «Мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славу Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Крещение – это драматическое представление. Погружение – смерть старого человека, восхождение – воскресение нового. Это не символ, это духовная реальность, выраженная в действии. Третье. Крещение – это обещание Богу доброй совести. Водные стихии сами по себе не несут спасительной благодати. Поэтому крещение, выражая веру крещаемого, неизбежно содержит элемент личного свидетельства. Это место иногда переводят не как обещание, но как просьбу к Богу о доброй совести. Так или иначе, крещение – это личный акт веры. Кто-то сказал, крещение – это не вода, которая смывает грязь, а голос совести, который говорит Богу. «Я твой». Итак, Петр дает достаточно подсказок, чтобы прояснить, в каком смысле он считает крещение спасительным. Особое значение имеет то, как он описывает связь между потопом и крещением, а также его объяснение крещения как просьбы, продиктованной верой человека в то, что Христос способен спасать. Петр напоминает нам, что наше совершенное спасение во Христе, символом которого стало избавление Ноя от потопа, уже ярко проявилось в нашем крещении, а значит, мы можем обрести новую уверенность в грядущей славе. Да благословит нас Господь! С вами был пресвитер церкви в городе Краснодар Алексей Хорошев.

0: touch of higher ground, 'cause you can see the sunshine above the clouds.
1: Радостная весть.
2: Выдержка из первого письма Петра.
3: Если кто-то из вас страдает, пусть это будет не потому, что он убийца или вор, или преступник, или доносчик. А если страдает потому, что он христианин, пусть не стыдится, пусть славит Бога за то, что носит это имя. Потому что близко время суда, и начнется он с Божьих домочадцев. А если он начинается с нас, то какой конец ждет тех, кто отвергает Божью весть? Если праведный еле спасется, что же будет с порочным и грешным? Так пусть те, кто страдает по Божьей воле, полностью доверятся Творцу, Он всегда верен, и устремят все помыслы на добрые дела.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Давайте честно, мы не миллионеры. И вы, скорее всего, тоже. Но у нас есть то, чего нет у других. Желание делать добро и оставаться честными. А у вас возможность сказать «я с вами». Просто от всего сердца. Как говорил один мудрый человек, мы делаем все возможное, а невозможное делает Бог. Присоединяйтесь к невозможному. Помогите Свободному радио оставаться в эфире. Сделать это можно на сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Извините, пожалуйста, не хотели бы вы спуститься в спасательную шлюпку?
1: Нет, зачем?
0: Там хорошо, солнышко, ветер, лавочки такие удобные.
1: Спасибо, мне на диванчике в каюте больше нравится.
0: Извините, что побеспокоил. Всего хорошего.
2: Кого там еще принесло?
0: Пожалуйста, спуститесь в спасательную шлюпку.
2: Зачем?
0: Там очень вкусные пироженки раздают.
2: Спасибо, меня и на палубе ресторан вполне устраивает.
3: Че надо?
0: Извините, пожалуйста, вам уже приходилось наблюдать завораживающий вид океана из спасательной шлюпки нашей?
4: Простите, что побеспокоил.
5: Лейтенант!
0: Слушаю вас, капитан!
5: Почему люди до сих пор не в шлюпках?
0: Они предпочли остаться на корабле рядом с каютами и рестораном. Что я мог поделать?
5: Лейтенант, вы в своем уме! Корабль тонет!
0: Я понимаю, но вы же сами сказали мне не говорить об этом пассажирам.
6: Да, сказал! И правильно сделал. Мы не должны страхом загонять людей в шлюпки. Они могут воспринять это как оскорбление.
1: Извините, в чем дело? У меня вода в каюте.
6: Сейчас разберемся, уважаемые. Один момент.
5: Лейтенант, слесаря в каюту, быстро.
7: Люди погибнут без Христа. И они должны знать об этом.
0: Говорим ли мы?
8: Радио. Слышь.

0: Макс Лукада. Ох уж эти дети. В них живет какая-то непобедимая жажда жизни. Они просто не могут дождаться этого завтра. Их жизненная философия проста. Играй в полную силу, смейся от души, от тревоги и заботы, доверь папе. Бездонный колодец оптимизма, из которого бьет неиссякаемый родник веры. Неудивительно, что Христос сказал, чтобы войти в Царство Небесное, наше сердце должно стать подобным сердцу ребенка.
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

Зинаида Миркина. На свете так много вероисповеданий, и все они делятся и размножаются. Но ведь размножаются только творения. Творец один. Я ничего не имею против множества путей к Богу и множества форм поклонения единому. Но они должны осознавать себя лишь формами и путями, ведущими в единую глубину, на одну высоту. Тогда борьба вероисповеданий друг с другом осознавалась бы как борьба членов одного тела, борющиеся друг с другом пальцы, руки, ноги и любая победа – распятие Бога.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Иисус вошел в лодку, за ним последовали его ученики. Вдруг на море поднялась сильная буря, волны захлестывали лодку. А он спал. Ученики подошли и разбудили его. «Господь, спаси! Погибаем!» — кричали они. «Почему вы такие трусливые и маловеры?» — говорит им Иисус. И он встал и усмирил ветры и море. Наступило полное безветрие. Ученики изумились. «Кто он такой, что и ветры, и море ему подчиняются?» — говорили они.
2: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье.

0: Человек отчаянно пытается укротить стихию непредсказуемой жизни. В ход идут финансовые запасы, родственные связи, крепкое здоровье и даже духовные законы. Ну, те самые, которые сделал что-то и получил воздаяние от Вселенной или Бога. Желание найти хотя бы какую-то логику и справедливость в происходящем понятно. И многие причинно-следственные связи правда срабатывают в большинстве случаев, но все же я бы выделил один самый главный непреложный духовный закон, в котором я уверен на 100%. Это спасение по вере во Христа. Потому что Он свое слово держит. И если не спасение, то все остальное тщетно и бессмысленно.
1: Новая музыка на свободном радио.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Критика. Думаю, всем нам не раз в жизни доводилось испытывать на себе ее жалящие укусы, да и самим упражняться в язвительном остроумии в адрес родственников, друзей или коллег. Я бы очень хотела сказать о себе, что сама никогда ни о ком не сказала ничего недоброго. Но, к сожалению, это не так. Даже о тех, кого я искренне люблю, я порой говорю не самые приятные вещи. Апостол Павел в послании к Ефесянам говорит нам: «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Да, это может показаться слишком строгим, но все, что не является добрым и доставляющим благодать слушающим, апостол Павел называет «гнилыми словами». А гниль разъедает и отравляет то место, где появляется. Мне совсем не хочется жить с отравленным сердцем. Давайте будем следить за своим языком. Ведь, как сказано, жизнь и смерть в его власти. С вами была я, Екатерина Елутав, просто христианка.

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Недавно друзья сказали мне, что когда я начинаю говорить, появляется ощущение, что они включили радио. Пожалуй, радио действительно сильно проросло в мою жизнь. Еще бы, ведь если задуматься, я у микрофона уже 18 лет. И надеюсь, что так будет продолжаться и дальше. С Божьей и вашей помощью, конечно. Мы благодарим за финансовую поддержку каждого, кто принял решение вложить свою часть в вещание, создание и развитие христианского контента. О всех доступных способах мы рассказали на сайте donatefree.ru. Зайдите и выберите удобный для вас.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Я вам пишу, детки мои, ваши грехи прощены вам ради имени Его. Я вам пишу, отцы, вы узнали того, кто был изначально. Я вам пишу, молодежь, вы победили злодея. Я вам написал, дети, вы узнали отца. Я вам написал, отцы, вы узнали того, кто был изначально. Я вам написал, молодежь, вы сильны, слово Бога живет в вас, и вы победили злодея».
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа. Ждем!

Разрешите представиться? Меня зовут Катя. Рассказать я вам сегодня хочу кое-что о своей жизни. Начну с того, что у меня была грандиозная цель. И я ее достигла. На пути к своей цели я всегда руководствовалась следующими принципами. Не довольствуйся ничем, кроме лучшего. В жизни нет ничего важнее карьеры. Для меня существует либо первое место, либо никакого. И вот однажды, когда я была уже вот-вот у цели, мой друг сделал мне предложение. «Только не сейчас!» — решительно возразила я ему. «Какая тут семья? Я уже почти у цели!» «Но когда же?» — спросил он. «Ну когда, когда?» «Когда все немного утрясется», — обиделся. «Ну да ладно. Он-то пусть. Что больше всего обидно, так это то, что даже родные мои не отнеслись ко мне с большим пониманием. И все из-за этой никому не нужной семейной традиции. Вместе ужинать по воскресеньям. А кому это надо? Я теперь другая. Важные встречи, важные люди. А им это непонятно. Допустим, они в чем-то и правы. Но вот от друзей я уж никак не ожидала такого непонимания. Ну сколько можно звонить и задавать один и тот же вопрос? Катя, ну куда же ты пропала? Катя, ну когда же мы тебя увидим? Ну когда? Когда все немного утрясется. Со временем, конечно, до всех стало доходить, что у меня есть важная цель и что мне не до них. И вот, наконец, я достигла своей цели. Я добилась небывалого успеха в своей области. Мне даже предложили прочитать курс лекций на тему «Прямая дорога к успеху». А вчера, представляете, меня напечатали на обложке известного журнала как самого успешного человека месяца. Я так этому обрадовалась, что как только прибежала домой, тут же схватила телефонную трубку и... И тут до меня дошло, что мне совершенно не с кем поделиться своей радостью. И тогда мне припомнилась моя любимая отговорка. Когда все утрясется. Вот сижу теперь и думаю, а это ли настоящий успех?

больше всего, больше жизни, Господь, больше дыхания.

На сегодняшний день на планете проживает примерно 2,4 миллиарда человек, верующих в Иисуса Христа и Святую Троицу, хотя и принадлежащих к разным христианским течениям. Больше всего в мире католиков – примерно 1,2 миллиарда человек. На втором месте протестанты – 900 миллионов верующих. В православной церкви – примерно 250 миллионов человек. Еще 100-150 миллионов христиан относятся к малочисленным течениям и сектам, в основе доктрины которых лежит одно из трех основных христианских вероучений.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть сильным в вере.
2: 31 июля отмечается День святого Игнасиуса Лойолы. В 1491 году в Испании в родовитой, но небогатой дворянской семье родился 13-й ребенок – Игнасио Лопес де Лойола. В 1521 году в возрасте 30 лет он начал изучать религию. Поводом послужили военные события – осада французскими войсками испанского города Памплоны. Во время боев Лойола получил увечья. Одним из пушечных снарядов ему раздробило ногу, а обломком разрушившейся стены сломало другую. Лечение, повествует история, принесло Лойоле не меньше боли и страданий, чем ранения в сражениях. В результате Лойола остался хромым. Во время лечения Игнасиус прочитал большое количество религиозных книг, которые перевернули представление его о мире, бытии и собственном предназначении. И весной 1522 года он ушел из замка в монастырь. Проведя ночь напролет в молитве, он сменил рыцарские доспехи на грубую одежду отшельника. В 1534 году Лойола основывает иезуитский орден, названный «Обществом Иисуса». Целью

0: ордена стало укрепление власти папы, которое, в свою очередь, могло быть достигнуто путем проникновения учения иезуитов в среду богатых и правящих кругов разных государств, чтобы через них оказывать заметное влияние на политическую и общественную жизнь, проводя папские законы. Орден иезуитов служил укреплению пошатнувшегося престижа католической церкви. Устав нового религиозного монашеского ордена был одобрен папой, а первым кардиналом ордена был избран сам Лойола. Пробыв в качестве кардинала ордена до последнего дня своей жизни, больной Лойола скончался в Риме 31 июля 1556 года. Именно этот день ежегодно чтится католической церковью как День святого Игнатиуса Лойолы.
1: След в истории.

0: 100 нескучных историй. Беспокойство за родителей. Однажды учительница младших классов обратила внимание, что один из ее учеников ушел в себя и сидит в задумчивости. После уроков учительница попросила мальчика задержаться. «Петенька, тебя что-то беспокоит?» – спросила она.
1: «Мои родители», – буркнул мальчик.
0: «А что такое? Случилась какая-то неприятность?»
1: «Пока нет, но я очень переживаю».
0: «За что же ты переживаешь, если все хорошо?»
1: «Ну, понимаете, мой папа работает с утра до вечера, чтобы накормить меня и одеть. Он и ночью подрабатывает, пытаясь скопить денег на будущее, чтобы я потом мог получить хорошее образование. Мама тоже целыми днями готовит, убирает, стирает, ходит по магазинам, чтобы я ни в чем не нуждался. Они так много трудятся ради меня».
0: «Петенька, так ведь это ж хорошо!» – улыбнулась учительница. «У тебя прекрасные родители!»
1: «Да!»
0: – ответил ученик и тяжело вздохнул.
1: «Но я боюсь, они попытаются сбежать!»
0: Каждый родитель, послушав эту историю, наверняка улыбнется. Ведь как бы ни тяжело было растить детей, мысль сбежать от них никогда и в голову не придет. Так как же мы до сих пор не поймем, что Богу тем более подобная мысль чужда? Такого просто быть не может, чтобы Господь нас оставил или забыл. Даже если мы упрямы и своевольны, Он все равно будет продолжать нас воспитывать, учить и проявлять всяческую заботу. Он никогда не сбежит. Увы, это мы порой от Него сбегаем. Отворачиваемся, прячемся и через это сами себя лишаем любви и заботы нашего Небесного Отца.
2: В сердце радость, в душе покой. Свободное радио.

Друзья, привет! Вы наверняка заметили, что свободное радио — это не бизнес и не корпорация. Это просто люди, которые верят, что слово может изменить мир. Наверное, это напоминает маяк. Мы просто несем свет, который разрушает тьму. Каждый день. Но даже маяку нужно топливо. А это зависит только от вас. Поэтому я призываю вас. Зайдите на сайт свободная.медиа. И нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто поможет свету гореть дальше.

0: Слова Библии наполняют меня удивлением. Святость Евангелия говорит моему сердцу. Взгляните на книги философов, как они ничтожны против Библии. Возможно ли, чтобы такая удивительная и вместе с тем простая книга была делом рук человеческих? Франко-швейцарский философ, писатель и мыслитель эпохи Просвещения Жан-Жак Руссо.
1: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Сила побеждать искушение. Иисус поведен был духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, и по прошествии напоследок взалкал. Евангелие от Луки, 4 глава, 1 и 2 стихи. Сатана любит атаковать нас или искушать нас тогда, когда мы находимся в ослабленном физическом состоянии. Иисус был в такой же ситуации. Зная, что после 40 дней без еды Иисус был слаб и голоден, сатана предложил, чтобы он использовал свою божественную силу для того, чтобы удовлетворить нужды своей плоти. Другими словами, пусть духовное уступит физическому. Ни у кого из нас нет божественной силы, но мы также сталкиваемся с такими же искушениями. Сатана постоянно пытается заставить нас поставить физические нужды над духовными, чтобы позволить себе быть водимыми плотью, а не духом. Иисус ответил на искушение сатаны словом. «Это всегда самый лучший способ справиться с сатаной. Написано, — сказал Иисус, — что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божьим». Евангелие от Луки, 4 глава, 4 стих. Иисус подтвердил, что духовная жизнь всегда выше физической. Иисус одержал победу над искушением и может помочь вам также одержать победу. Иисус знает, что мы искушаемы мыслями о хлебе больше, чем о слове. Он был искушаем таким же образом, чтобы понять нас и помочь нам в нашей борьбе. Когда сатана пытается увести вас в сторону, Иисус может встать рядом и сказать: «Я знаю, о чем ты думаешь. Я знаю, что ты проходишь через искушение. Я понимаю». Но благодаря тому, что он одержал победу над искушением, он может также и помочь вам одержать эту победу. Отец, мы так благодарны, что благодаря тому, что ты преодолел искушение, ты силен и нам помочь преодолеть его. Господь, без тебя мы бессильны. Будь нашей силой. Мы молимся во имя Иисуса. Аминь.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Толпа, взявшая Иисуса, привела его к первосвященнику Каиафе, где уже собрались учителя закона и старейшины. А Петр шел за ним поодаль до двора первосвященника, вошел внутрь и сел со слугами, чтобы посмотреть, чем все кончится. Старшие священники и весь совет добивались против Иисуса ложных показаний, чтобы вынести ему смертный приговор. Но хотя многие выступали как лжесвидетели, им это не удалось. Наконец выступили свидетелями двое. Они сказали: «Этот человек говорил: „Я могу разрушить храм Божий и в три дня заново выстроить“». Первосвященник встал и спросил Иисуса: «Молчишь? Тебе нечего возразить на обвинения, которые они против тебя выдвигают». Но Иисус молчал. Тогда первосвященник сказал ему: «Именем Бога живого заклинаю тебя, скажи нам, ты помазанник, сын Бога». «Это ты сказал», — говорит ему Иисус. «И больше того, я говорю вам, отныне увидите Сына Человеческого, сидящим по правую руку Всемогущего и идущим по облакам небесным». Тогда первосвященник разодрал на себе одежды и сказал: «Богохульство! Зачем нам нужны еще свидетели? Вы сами только что слышали богохульство. Каким будет ваше решение?» «Виновен и должен умереть», — ответили они. Потом они стали плевать ему в лицо, бить по щекам и, избивая, говорили: «Эй, помазанник, скажи-ка нам, кто тебя ударил?» А Петр сидел снаружи, во дворе. К нему подошла служанка. «Ты тоже был с Иисусом Галилеянином», — сказала она. Но Петр в присутствии всех отрицал это. «Я не знаю, о чем ты говоришь». Когда он отошел к воротам, его увидела другая служанка. Она говорит тем, кто там стоял: «Вот этот был с Иисусом Назареем». И снова Петр клятвенно отрицал это: «Не знаю я этого человека». Вскоре подошли к нему стоявшие там люди. «А ты и вправду из тех», — сказали они, — «слышно по говору». И Петр снова клялся и божился: «Не знаю я этого человека». И в этот миг запел петух. Вспомнил Петр слова, сказанные Иисусом: «Прежде чем пропоет петух, ты трижды от меня отречешься». И, выйдя, горько заплакал.

0: О, скажите, скажите, пожалуйста, а вы его видели? Ну, вы видели, как все это было? Это ведь было так, как все говорят, да?
1: Что видел?
0: Ну, вот, перед вашей лавкой...
1: Да видел, видел.
0: Видели, правда?
1: Что так кричать?
0: Ну, наконец-то, ну, наконец-то я нашел свидетеля. Скажите, а правда был голос с неба, а? А голубь, правда спустился?
1: Голубь,
0: а правда что?
1: Свет, кто знает. Мне тогда не до этого было. Я товар принимал.
2: Что? Товар принимаю? А что вы продаете такого важного тут?
1: Продавал. Еще неделю назад у меня расходилось как минимум по 100 вот таких хитонов с надписью «Иоанн Креститель» в день. А теперь хорошо, если один кому-то спихну. А с этим-то что прикажете делать, а? 200 кувшинов с маринованной саранчой, 150 кувшинов дикого меда и, самое главное, куча вот этих наклеек на колеснице. Куда их теперь девать, я спрашиваю?
2: Я окунулся в Иордане с Иоанном. Забавно. И почему теперь эти наклейки никому не нужны?
1: Потому что с тех пор, как появился некий Иисус из Назарета, никому нет дела до Иоанна.
2: Ну, тогда мой вам совет такой. Просто раздайте эти хитоны бедным. Иоанн ведь вроде так и учил. Тот, у кого две одежды, отдай тому, у кого нет ни одной.
1: Да-да, это в его стиле. Я пытался научить его уму-разуму, но я ему говорю: Иоанн, у нас все так хорошо получается. Ну зачем ты говоришь, что тебе надо скоро прекратить свое служение? С моей-то предприимчивостью и твоим-то красноречием, да мы бы с тобой горы свернули. Но нет же, заладил как попугай. Покайтесь и креститесь. Про какого-то ангца Божьего все твердил, который возьмет на себя грех мира.
2: Ну ладно, я, пожалуй, пойду. Поищу других свидетелей. И позвольте дать вам еще один совет. В жизни есть вещи более ценные, чем деньги.
1: Иди! Будет он меня учить. Более ценные, чем деньги. Глупость какая.
3: Свободное радио. Нам по пути.

0: стих дня.
1: Так и нас, ныне подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа. Первое послание Петра, 3 глава, 21 стих.
2: В эфире «Свободное радио».
3: «Свободное радио».
2: Сделано с любовью.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы читаем место из Писания, первое послание Петра, 3 глава, 21 стих. «Так и нас, ныне подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». Мы с вами прочитали один из самых глубоких и многогранных стихов о крещении. И вот что мы узнаем из этого стиха. Первое. Крещение – это не омовение плоти. Петр сразу уточняет, крещение – это не плотской нечистоты омытия, это не гигиена, это не обряд, который делает тебя внешне чистым. Петр слышал, как Иисус говорил фарисеям, «Вы очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды». И говоря о крещении, Петр не мог остановиться на упрощенном внешнем смысле заповеди. Формальное соблюдение заповеди крещения бессмысленно. Второе. Спасает не вода, спасает воскресший Христос. Обратите внимание, Петр не говорит «крещение спасает». Он говорит «крещение спасает воскресением Иисуса Христа». То есть спасает не вода, а Христос. Его смерть, его победа над смертью, его воскресение – вот основа нашего спасения. Крещение – это вход в эту победу. Как написано в послании к Римлянам, 6 глава, 4 стих, «Мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славу Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Крещение – это драматическое представление. Погружение – смерть старого человека, восхождение – воскресение нового. Это не символ, это духовная реальность, выраженная в действии. Третье. Крещение – это обещание Богу доброй совести. Водные стихии сами по себе не несут спасительной благодати. Поэтому крещение, выражая веру крещаемого, неизбежно содержит элемент личного свидетельства. Это место иногда переводят не как обещание, но как просьбу к Богу о доброй совести. Так или иначе, крещение – это личный акт веры. Кто-то сказал, крещение – это не вода, которая смывает грязь, а голос совести, который говорит Богу. «Я твой». Итак, Петр дает достаточно подсказок, чтобы прояснить, в каком смысле он считает крещение спасительным. Особое значение имеет то, как он описывает связь между потопом и крещением, а также его объяснение крещения как просьбы, продиктованной верой человека в то, что Христос способен спасать. Петр напоминает нам, что наше совершенное спасение во Христе, символом которого стало избавление Ноя от потопа, уже ярко проявилось в нашем крещении, а значит, мы можем обрести новую уверенность в грядущей славе. Да благословит нас Господь. С вами был пресвитер церкви в городе Краснодар Алексей Хорошев.
0: Вы слушаете «Свободное радио».

0: радио.
1: Жемчужины архива нашего радио.
2: В каждой школе найдется несколько десятков мальчиков или девочек, которые находятся на самой низкой ступени социальной лестницы. Одни оказались там в силу своей внешней непривлекательности, другие из-за хронической неуспеваемости, третьи просто не умеют заводить себе друзей и от этого испытывают дискомфорт. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Возникает вопрос, что делать учителю, если он замечает, как отверженные дети становятся мишенью для насмешек и оскорблений со стороны их сверстников? Кто-то ответит: «Дети есть дети, не стоит волноваться, сами разберутся». Я в корне не согласен с этим. Когда учитель, в чьем сердце живут решимость и любовь к детям, приходит на помощь отверженному ребенку, в классе происходят внезапные перемены. Как будто проносится едва слышимый вздох облегчения. Теперь каждый ребенок знает, если он надежно защищен от насмешек, значит и я тоже в безопасности. Приходя на помощь отверженному, учитель демонстрирует своим учащимся, что все они в равной степени пользуются его уважением и любовью, и что он решительно встанет на сторону всякого, кто был несправедливо обижен. Дети любят справедливость. Мир, в котором господствует бесправие и жестокость, порождает в их сердцах тревогу и страх. Поэтому, когда мы учим наших детей великодушию и уважению по отношению к другим, настаивая на соблюдении правил вежливости и этикета, мы тем самым закладываем основы доброты, которая будет жить в их душах всю жизнь. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Игнатенко Леонид, пастор церкви, город Смоленск.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Я родился в семье верующих родителей, и я пастор уже в третьем поколении. Так что я никогда не помню себя неверующим человеком. Я родился в семье верующих родителей, и по сей день я в Боге всегда.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: И в семейных отношениях, и в здоровье, и в отношениях с соседями. И самое главное, что то, что я в Боге, я знаю, что моя жизнь здесь, на этой земле, не закончится могилой. Я буду иметь жизнь вечную вместе с Иисусом Христом на небесах.
1: Зачем христианину церковь?
2: Церковь – это тот организм, тот инструмент, благодаря которому Христос сегодня правит всей Вселенной, всей Землей. Без церкви невозможно быть в единении с нашим Богом, с нашим Иисусом Христом. Церковь – это наша семья. Как в семье, без семьи человек не может жить, так и без церкви христианин жить не может.
1: Твой любимый библейский стих.
2: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
3: Свободное радио.

0: первого письма Павла Тимофею.
1: «Ведь мы ничего не приносим с собой в мир, ничего и не сможем унести. Если есть пища и одежда, будем довольны этим. Те же, кто хочет разбогатеть, впадают в искушение и попадаются в капкан множества глупых и вредных желаний, которые тащат людей в пучину крушения и гибели. Корень всех зол — любовь к деньгам».
2: Свободное радио рядом.

Пускай тот, кому холодно, в этот день будет согрет. Пускай тот, кому голодно, в руках своих почувствует хлеб. Пусть тот, кто потерял свой шанс, найдет силы на ноги встать. Давайте в жизни иметь баланс и шансов.

0: Алло.
1: Гарик, здравствуй.
0: О, Ромка, привет.
1: Вы с Анжелой в пятницу вечером заняты?
0: В пятницу? Да, в общем, нет, а что?
1: Мы хотим вас пригласить в гости в пятницу. Как вы на это смотрите?
0: Здорово, я с удовольствием. Подожди только минутку, я подойду с Анжелкой посоветуюсь.
2: Кто это, Гарик?
3: Это Ромка с Катей. Приглашают нас в гости в пятницу.
2: Ну вот еще. Иди один, если хочешь. У них кошкой в квартире воняет.
4: Солгать? Что может быть проще?
0: Слышь, Ром, я только что вспомнил. Мы в пятницу заняты.
1: Жаль. И ничего нельзя поменять?
0: Погоди-ка минутку.
3: Анжела.
4: Ты можешь обмануть людей, но Господь видит тебя насквозь.
0: Извини, никак не получается.
1: Жаль, Гарик. У нас просто есть 2 лишних билета на Скорпионс. Думал, поужинаем, потом вместе сходим.
0: На Скорпионс?
1: Ну ладно. Может, в следующий раз. Ну давай, до скорого.
4: Но даже зная все, Бог желает простить нас, потому что Он любит. А говорили ли вы искренне с Небесным Отцом?

0: Петр Мамонов. Исаак Сирин пишет: «Снеть нищих гнусна богатым». Это о том, что если человек узнал, что есть другая пища, другая жизнь, то он уже не будет принимать наркотики, пить и так далее. Это очень важный момент для нынешних молодых людей. И для меня тоже. В этих суррогатах не может находиться счастье, блаженство, которого мы жаждем, ибо мы созданы бессмертными, созданы быть с Богом в раю.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: лишь достоин ты.
1: Доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
2: Рождение свыше. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе. Должно вам родиться свыше. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 6 и 7 стихи. Кто во Христе, тот новая тварь. 2 Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Что если мы являемся не продуктом случайности, а творением Бога, который пожелал, чтобы мы существовали в определенный промежуток времени? Что если после смерти нам придется дать Ему отчет за прожитую жизнь? Что если Он совершенно свят и не терпит зла, совершенно справедлив и не оправдает виновных? В Библии мы находим, что Бог всегда помышлял о мире и счастье для людей, но мятеж против Него лишил человека этого счастья. Перед Ним мы все грешники. Безнравственные и добропорядочные, безбожные и религиозные, пожилые и молодые, невежественные и грамотные, богатые и бедные, великие и ничтожные. Каждый должен родиться свыше, чтобы получить новую жизнь. Как такое возможно? Библия говорит, что для спасения потерянных на землю пришел Иисус Христос, Сын Бога. Став человеком, Он явил Божью любовь и умер вместо тех, кто поверит в Него. И теперь всякий, кто, поверив, кается и принимает ценность его жертвы, чтобы обрести прощение, рождается свыше и получает новую жизнь, обещанную Богом. Бог предлагает вам средства примирения с Ним. Не отказывайтесь. Ухватитесь за Его протянутую руку, и вам будет даровано спасение.
1: У свободного есть голос и есть сердце. Есть руки, чтобы держать микрофон, и даже ноги, чтобы прийти в дома людей. И это все вы, наши слушатели и наши друзья. Сейчас нам очень нужна ваша поддержка. Ведь только так «Свободное радио» продолжает свое вещание. Если вам близко то, что делает «Свободное», зайдите на сайт «свободное.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Пусть голос истины звучит громче.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не обиды, зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Иван Крылов, ода шестая, выбранная из Псалма 93. Снесись на вихрях мщений, царь, воссядь на громах, тучах черных, судить строптивых и упорных, ступи на вые непокорных, и в гордых молнии ударь, доколь вздымать им грудь надменно и подпирать пороков трон, правдивых гнать из света вон, доколь твой презирать закон и осквернять собой вселенную, куда ни обращусь, внемля, везде их меч, везде угрозы, там на невинности железы, там льются сирых кровь и слезы, злодейством их грузна земля, так, проливая крови рек, заграбя мир себе в удел, твердят они на грудах тел, Господь не видит наших дел и не познает их вовеки. Безумец, где твой ум и слух? Стряхни невежество глубоко, скажи, хоть раз взнесясь высоко, уже ли слеп, создавший око и сотворивший ухо глух? Скажи, оставя мудрость лживу, без света ли Творец светил? Бессилен ли Создатель сил? Безумен ли, кто ум в нас влил? И мертв ли, давший душу живу? Блажен, о Боже, в ком твой свет? Он соблюдает цел тобой, тогда как окруженный мглою и взрытый ров твоей рукою злодей со скрежетом пойдет. Кто? Кто с мечом? Со мною рядом кто мне поборник на убийц? Кто на гонителей вдовиц? Никто. Всех взоры пали ниц, и всех сердца страх облил хладом. Никто. Но Бог, сам Бог со мной, сам Бог приемлет грозно стрелы. Вселенной двигнет он пределы, разрушит замыслы их смелые, и ствердит

0: Время подумать.
1: А вы, друзья, получали все эти рассылочки а-ля «Получи письмо добра», «Не оборви цепочку», «Разошли это сообщением 10 самым близким, и будет им богатство, будет им радость, и еще что-нибудь обязательно будет, только не оборви цепочку, потому что если оборвешь, тогда не миновать беды», и бла-бла-бла, и бла-бла-бла. Задумывались когда-нибудь, что когда вы это пересылаете, вы участвуете в обрядовом суеверии? И, кстати, жертвой таких рассылок были еще наши пра-пра. Я, готовясь к программе, нашла записки архиепископа Никона. Вот что он писал. «Лет 50 тому назад, когда еще учился в духовном училище, крестьянские мальчики, мои сверстники, принесли мне листочек, переписанный полууставом под заглавием «Святое письмо». В нем говорилось, что в Святом Граде Иерусалиме, близ гроба Господня, был слышен глас с неба: «Поражу весь мир бедствием». А чтобы это бедствие не случилось, предписывалось читать, а главное – переписывать и рассылать приложенную при письме молитву. Причем обещалось счастье тому, кто перепишет 9 таких молитв и разошлет своим знакомым. А кто этого не исполнит, того поразит беда. И вот крестьянские дети старались переписывать эту безграмотную молитву и снабжали ею соседей, в том числе и меня. Помню, что молитва-то показалась мне очень безграмотной и даже еретической. И я толковал своим простецам-друзьям, что верить ей не следует. И она неуместно секретная и распространяется неведомо кем. Так и хочется добавить, друзья, что все эти записки живут и доселе. Только теперь это уже и не записки вовсе, а электронная рассылка, СМС и сообщения в WhatsApp или Viber. Священник, описавший распространение спама деревенскими мальчишками, заключил в итоге, что единственный верный шаг – это сжечь любое подобное письмо, попадающее в ваши руки. Ну, сжигать смартфоны, конечно, не буду советовать, но, наверное, как минимум просто удалять, а не распространять. Наверное, посоветовать можно. В то же время, друзья, если включить мудрость, можно обнаружить, что, например, приметы из ряда «ветер с юга» быть дождю – это ведь не что иное, как просто вековые наблюдения. И действительно, южный ветер в определенных широтах может быть предвестником дождя. Или, например, вот вам примета: подорожал бензин – подорожает мясо. Это ведь не суеверие, это опыт. Начался дачный сезон, количество рьяных прихожан резко уменьшилось, потому что редиска сама себя, как говорится, не прополит. Ну а если служение выпадает на 1 января, опять же, полупустой зал, потому что многие не добрались или разъехались по городам и весям. Что касается вас, друзья, есть у вас какое-то личное наблюдение о причинно-следственных взаимосвязях, существующих на планете Земля?
0: Вы подумали? А мы сказали. Свободное радио.

0: притчи Соломона.
1: Строй замыслы, обсуждая их с другими. Если ведешь войну, ищи мудрого совета.

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Ханс фон Бальтазар. Сердце мира.
2: Он пришел в мир, пришел, наделенный мудростью и знанием Отца, одаренный всеми сокровищами его бездны, пришел как выражение невыразимого. Вначале он — слово. Отверзнув уста и начав говорить миру об Отце, он тем самым начал говорить и о себе самом, ибо он — живое слово, произносящее и произносимое одновременно. Он пришел в мир, чтобы открыть себя как откровение Отца. И поскольку в этом откровении было вложено все им с собою принесенное, весь смысл его существования, поскольку он не хотел быть ничем иным, как только лишь зеркалом Отца и окном в отчий мир, поскольку его воля, его сущность совпали с волей и сущностью Отца, и это единение было Духом Святым. Итак, триединым было свершенное, триединым был смысл откровения, и Троица приняла в себя сердцевину и сущность всякой истины, цель и источник всех вещей. Произнесенное Слово Божье было любовью, ибо любит тот, кто раскрывается, чтобы сообщить о себе, а Бог совершил это своим Словом. Само произнесение уже было Божьей любовью, а таким образом и произнесенное. Произнесение не могло быть ничем иным, как только лишь произнесенным, ибо Слово было у Бога, и Бог был Слово. Источник начал бить, и из струй его возник источник. В этом мире было достаточно старых, вымерших водоемов. Новым же было то, что вода заструилась, изливаясь из самой себя. Чаша Божья была преисполнена настолько, что можно было принять ее за чашу гнева его. Но если Бог посылает грозу, то облака его гнева грохочут грохотом любви. Вниз стремится вода. Эта любовь влечет ее за собою. Это ее устремленная к земле сила падения. То, что от верха, жаждет не верха, но низа, и требует этого опыта, опыта падения вниз. То, что от верха, хранимо и чисто. Оно раскрывается, только падая вниз. То, что от низа, естественным образом тянется вверх. Стремление к свету, устремленность ко власти. Каждый конечный дух жаждет утвердиться, жаждет обрести свой венец под солнцем бытия. Тот, кто беден, стремится к богатству силы, богатству тепла, через мудрость и сочувствие. И в этом закон мира. Все существующее стремится от непроросшего семени к развивающейся жизни. Еще не осуществившееся, еще только возможное, неудержимо пытается обрести свою форму. А спрятанное во тьме пробивается через почву, через землю и песок к свету. В этом всеобщем стремлении живые существа сталкиваются друг с другом и друг друга взаимно ограничивают. Границы, возникающие между ними в этой игре, в этой битве за существование, подвижны, а пограничные столбы называются обычаями, условностями, семьей или государством. Эта тяга ввысь, эта интеллехия по-своему свидетельствует о том, что Творец в сущности своей добр. Ибо все доброе стремится преодолеть самое себя по пути к самораскрытию. И о том, сколь темна тяга творения к Богу, ибо стремление ее лишено покоя, оно проникнуто голодом и ненасытно опутывает мир, человека и Бога, для того, чтобы умиротворить свою пустоту. И поэтому издавна называют любовь человеческую бедной и скудной, любовью, жаждущей красоты, жаждущей, чтобы в слепоте и опьянении породить нечто достойное любви.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Выдержка из второго письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Мне ведь были такие откровения. И потому, чтобы я не заносился, Бог дал мне занозу в тело. Ангела сатаны, он меня колотит, чтобы я не заносился. Трижды взывал я к Господу, моля избавить от него. Но он сказал мне: «Тебе достаточно и того, что я даровал, ведь сила сильнее всего проявляется в слабости. И вот мне всего приятнее хвалиться своими слабостями, чтобы обитала во мне сила Христа. И поэтому я доволен, когда я слаб, когда меня оскорбляют, доволен лишениями, гонениями, горестями ради Христа. Ведь когда я слаб, лишь тогда я силен».
2: Уютный вечер на свободном радио.

0: Слово ободрения от служителей церкви, говорит пастор Александр Худяков.
1: Как обрести милость и благоволение Бога? Многие люди задаются этим вопросом, потому что тот человек, который обретет милость и благоволение от Бога, он будет иметь счастливую, долгую, благословенную жизнь. Но как мы это можем обрести? И мудрый Соломон, он делится этим секретом. Он пишет в книге «Притчи» в 3 главе с 1 по 7 стих мы можем прочитать. «Сын мой, наставление моего не забывай, заповеди мои да хранит сердце твое, ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе. Милость и истина да не оставляют тебя, обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей. Надейся на Господа всем сердцем твоим, не полагайся на разум твой, во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих, но бойся Господа и удаляйся от зла». И здесь мы видим замечательный совет, заповедь, что нам нужно сделать. Не надеяться на свой разум, не быть мудрецом в своих глазах, но надеяться на Господа, на всех путях своих познавать Его. Где бы ты ни был, чего бы ты ни достиг, всегда познавай Бога, ищи Его, познавай Его, храни истину, храни заповеди, которым ты наставлен, которым ты научен, которые Бог тебе дал. Храни эти заповеди, соблюдай их, люби и будь милостив к людям. Тогда ты обретешь и милость, и благоволение в очах Бога.
2: Уютный вечер на свободном радио.

0: Зачем я живу? Таким вопросом хотя бы раз в жизни задавался, наверное, каждый из нас. Привет, это Катя. Я тоже мучительно искала ответ на этот вопрос, пока не открыла Библию и не прочитала в ней слова апостола Павла. «Ибо мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Бог открывает перед нами море возможностей и говорит: «Ты создан на добро, чтобы творить мои дела в этом мире. Будь моими руками и сердцем, и не говори, что не знаешь, зачем жить. Ты создан во Христе Иисусе на добрые дела. Иди и делай». Это «Свободное радио».
1: «Свободное радио». Держитесь правой

0: золотые библейские стихи.
1: Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. К Римлянам, 12 глава, 12 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

лишь время, самый честный критик. Оно все по своим местам расставит. И мудр тот,

0: воспоминания и то, что хочется забыть. Нам времени побольше, чтобы не бежать. Нам время, чтобы просто жить.
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Классики о вере.
1: Карл Барт. Если бы люди работали только ради насущного хлеба, они добывали бы его вместе, в мире и согласии. Неумеренная алчность, неутолимая жажда наживы, взрывное вещество любого общества. Это жажда изобилия, но не радостного изобилия жизни, а изобилия пустоты.
2: Свободное радио.
3: Всем привет! Это Василий Чуховский, группа Imprint Band. Вы слушаете «Свободное радио».

0: Воронкова Ольга. А ты сегодня славил Бога, благодарил Его за то, что легкая была дорога, луч солнца заглянул в окно, за то, что завтракал сегодня, и на столе был хлеб и сыр, и в твоем доме есть довольство. За это ты благодарил? Благодарил ли ты, что дети есть у тебя? Ты жив, здоров, и дождь идет, и солнце светит, в твоей семье живет любовь. Родители есть у тебя, работа, возможность содержать семью. И это все дары от Бога. Сказал ему «благодарю». Благодарил ли ты сегодня Христа за пролитую кровь, за то, что велика Господня к тебе и милость, и любовь? Благодарил ли ты за жертву, что отдал за тебя Христос, за то, что Бог наш милосердный спасение грешникам принес? Хоть раз сказал спасибо Богу, ведь Он хранит тебя от зла, и жизни долгую дорогу Он устрояет всю, любя. А ты за этой суетою не видишь главного, что Бог своей всесильной рукою вселенной управляет Он. Без воли Господа и птаха не упадет. Его рукой не заблуждайся, друг, из праха сотворены мы с тобой. А ты сегодня славил Бога, с утра Его благодарил, ведь жизни все твои дороги Он направляет, дает сил, и ты проснулся. Милость Божья рекой льется на тебя. Благодари Его побольше с утра и до заката дня.
1: Верь, живи, молись. Свободное радио.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Ребята, сегодня в рамках факультативного предмета «Выбор будущей профессии» мы пригласили рассказать о своей профессиональной деятельности господина Савла Истарса. Вам слово, Савл.
1: Спасибо, только меня зовут Павел.
0: Как? А у меня тут...
1: Дело в том, что я имя сменил.
0: Итак, господин Павел, в графе «Сфера деятельности» вы указали «Апостол».
1: Да, совершенно верно.
0: Очень интересно. Расскажите же нам, как вы решили стать апостолом?
1: Начнем с того, что раньше, когда я был еще фарисеем, я был ярым гонителем христиан. И вот однажды на пути следования в Дамаск вдруг меня осиял великий свет с неба, и я упал с лошади.
0: Погодите, вы, наверное, меня неправильно поняли. Я имела в виду, в каком университете вы получили специальность апостола.
1: Ну, знаете, в университетах этому не учат. Так вот, когда я упал...
0: Хорошо, не могли бы вы рассказать ученикам об особенностях вашей профессии?
1: Знаете, я с собой несколько слайдов принес, ну, которые снял во время миссионерских путешествий. Давайте посмотрим. Вот, посмотрите, на этом слайде я в Дамаске. Видите?
0: Ага,
1: меня спускают вдоль городской стены в корзине, чтобы спасти от разъяренной толпы иудеев. Они хотели меня убить.
0: Ой, аж...
1: А вот я в Листре, тут меня пытаются забить до смерти камнями.
0: Ой, а что это вот там за красное пятнышко среди камней?
1: Где?
0: Вон там вот мелькает.
1: Это кусок моего плаща. Вообще-то он белый, но здесь он весь в крови. А это я и мой друг Сила. Это мы в Филиппах. Только что из тюрьмы освободились.
0: В тюрьме?
1: А это в Иерусалиме. Видите? Вот здесь. Это иудеи меня в засаде ждут.
0: Батюшки.
1: О, а вот мой любимый слайд. Слева на руке, видите? Это ядовитая змея. Она меня за руку укусила, представляете?
0: Ой, кошмар,
1: а я просто взял
0: такой...
1: и сбросил ее в костер. Ну, как вы видите, я все еще живой. Это чудо, которое совершил Господь. Осталось только два маленьких шрама. Вот, видите?
0: Ой, не показывайте.
1: Ну и последний слайд. Смотрите, это то, что осталось от нашего корабля после крушения. Ну вот, в принципе, и все.
0: Ребята, если кто заинтересовался в профессии апостола, подойдите сюда и запишитесь вот в этот список.
1: Марья Ивановна, а куда они все разбегаются? Разве звонок был?

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Слышите, я все вам сказал заранее. Так вот, если скажут: «Смотри, он в пустыне», не ходите туда, или «Смотри, он скрывается здесь, в этом доме», не верьте. Словно молния, что рассекает все небо с востока до запада, таким будет возвращение Сына Человеческого. Где будет труп, туда соберутся стервятники. И тотчас после скорби тех дней солнце померкнет, луна светить перестанет, звезды падут с небес и сотрясутся небесные силы. Тогда появится на небе знак Сына Человеческого, и зарыдают в отчаянии все народы земли, увидев, что Сын Человеческий идет на облаках небесных с великой силою и славою. Он пошлет своих ангелов с могучей трубой с четырех концов света, от края небес и до края небес, собрать своих избранных. Пусть вам примером будет смоковница. Когда ветвь ее набухает и распускаются листья, знаете вы, что близко лето. Так и вы, увидев все это, знаете, он близко у самых дверей. Верно вам говорю, поколение это еще не сменится, как все уже сбудется. Небо и земля пройдут бесследно, но слова мои не пройдут. А о дне том и часе не знает никто, ни ангелы на небесах, ни сын, знает один Отец.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Соблюдающий заповедь не испытывает никакого зла. Сердце мудрого знает время и суд, потому что для каждого желания время и суд. Ибо человеку большое зло, когда он не знает, что будет, ибо кто скажет ему, что будет? 8.5.7. Отсюда контекст отношений с властями расширяется. Соблюдающий заповеди Божии, праведник, мудрый, не испытывает зла как последствия собственных грехов. Очень предусмотрительно мыслить

категориями времени и суда. Перефразированные они звучат так: «Все имеет временные рамки и получит моральную оценку. Приговор». Это повторение и продолжение ранее звучавшей истины. «И сказал я в сердце своем: праведного и нечестивого будет судить Бог, потому что время для всякой вещи и суд над всяким делом там». 3.17. Праведник, как и всякий человек, всегда становится перед выбором, кому угодить – себе или Богу. Его выбор в таких ситуациях обусловлен мудростью, открывающей ему глаза на простой факт – каждый сев окончится жатвой. Выбирая путь зла, нужно помнить, что каким бы долгим он ни был, в конце тупик и суд. И тогда мудрый отвергает свои желания и выбирает послушание. Остальные же не ведают и не хотят думать об ожидающей их участи. Ибо человеку большое зло, когда он не знает, что будет. 8.6.7. Ибо пренебрежение будущим и акцент на «хочу здесь и сейчас» – великое зло для человека. Угождение своим плотским желаниям заканчивается страданиями, которые будут обыкновенным следствием нарушения установленных Богом нравственных законов. Поэтому, по сути, глупец выбирает короткое и греховное удовольствие, заканчивающееся продолжительными, если не вечными, скорбями. Один из часто слышимых мирских доводов в пользу распущенности звучит так: «Один раз живем, поэтому нужно взять от жизни все». Создается впечатление, что высказывающийся подобным образом хотя бы осознает свою смертность – один раз живем, но просто отвергает предстоящий отчет перед Богом. На самом деле он не осознает ни первого, ни второго. Его знание о том, что он однажды умрет – это чистой воды теория о будущем без единого практического применения в настоящем. Это подобно информированности касательно пятен на солнце. И что теперь с этой информацией делать? Да ничего, жить дальше, ибо пятна на солнце не влияют на практическую жизнь на Земле. Так и факт неизбежной смерти ни на что не влияет для глупцов. Они все равно не выпускают своих мыслей за пределы, и жили они долго и счастливо.

0: Свободная.медиа.
1: Внезапно краски потеряли цвет.

нашел бы даже силы поднять свой взгляд на небеса. Я был один, оставлен всеми, дрожа от мысли, что со мной. Я сразу понял себе цену, пытаясь лишь дождаться.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечное «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Какая разница между чувством вины и покаянием? Чувство вины может привести к покаянию. Но покаяние не сводится к чувству вины за одно прегрешение. Когда мы переживаем его, мы понимаем, что во многом поступаем не по совести и в одиночку не в силах это исправить. Мы пересматриваем свои взгляды и обращаемся к Богу. Само слово «покаяние» с древнегреческого переводится как «перемена мыслей». Такая перемена созидательна, она исцеляет душу. С ней проходят мучительные чувства вины, но само покаяние длится всю жизнь. Таков наш путь к Богу. Настоящее несчастье случается, если чувство вины не перерастает в покаяние. Вина разрушает нас и наши отношения с людьми и Богом.

Все бока испробовал, все без толку. Верчусь и не могу уснуть, не нахожу места. Полки не под цвет, крыло замятое, ремонт никак не закончу. Это мой ежедневный фронт, лошадиными порциями, пачками эмоций. Я будто сам собой покусан и покоцан. Мелочная суета же, она съедает все внутри. Порой отпускает, и я говорю себе: смотри, все у тебя хорошо, все что нужно. Я сам собой обезвожен и обезоружен, и истерзав себя вторичным и пустым, терзаю близких, расшатываю мосты. Все хватит, бросай этот алкоголь, чтоб градус беспокойства с копейками ноль. Пора трезветь от зависти и улыбнуться Богу, меняя маршрут, отец.

0: Евангелие от Матфея.
1: Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал:
2: «Господи, помилуй сына моего! Он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его».
1: И Иисус же, отвечая, сказал:
3: «О род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда».
1: И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали:
4: «Почему мы не могли изгнать его?»
1: Иисус же сказал им:
3: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом».
0: Свободное радио.

0: Отношения в радости. Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Приветствую вас, друзья. Как разрушить преграды в общении? Общение супругов подобно строительству моста. Делясь друг с другом тем, что происходит в вашей жизни, вы словно соединяете два берега. Чем больше общаются муж с женой, чем они искренне, тем прочнее мост между ними. Однако даже самая надежная, на первый взгляд, конструкция может разрушиться. Не умея правильно доносить до друг друга свои мысли, мы сердимся и разочаровываемся в партнере. И на наших мостах будто глыбы возникают различные препятствия. А со временем мост и вовсе может разрушиться. Вот как не допустить такого печального исхода? Просто соблюдая необходимые правила коммуникации, вы сможете не только сберечь ваш мост, но и укрепить его главные опоры – чувство взаимной любви и уважения. Помните, что говорит ваш партнер – это значимо. Отнеситесь к его словам серьезно, с пониманием, с уважением. Обдумайте все и попытайтесь понять его позицию. Следующее. Подавляйте защитную реакцию. Гневаясь, плача, обижаясь – все это защитная реакция от нашего партнера, тем самым прерывая его и не давая высказаться. Учитесь сдерживать себя. Следующее. Не унижайте супруга. Избегайте сарказма. Вы можете высказать претензии, но при этом нельзя постоянно критиковать человека. Помните, что сарказм – это проявление презрения и неуважения. Он ранит человека. Избегайте бурных реакций. Если вы знаете, что реагируете на что-то слишком остро, то просто возьмите тайм-аут. Скажите, мне надо прерваться. Мне надо там 5 минут перерыв. Избегайте стоп-фраз и категоричных высказываний. Не восклицайте с обиженным видом. Замечательно. Это не важно. Ты никогда. И прочее. Также важно помнить, что молчание – это тоже своеобразный знак «стоп» на нашем мосту. Следующее. Не перекладывайте вину на своего супруга или супругу. Признавайте свои ошибки и просите прощения, если виноваты. Ведь вы тоже могли как-то среагировать по-другому. Вы могли что-то сказать по-другому или сделать, или не делать чего-то. Это был ваш выбор. Следующее. Учитесь слышать и слушать собеседника. Делитесь своим мнением тогда, когда о нем спрашивают. Особенно это касается нас, мужчин. Как часто я хочу дать какой-то совет своей супруге, а из всего-навсего она хотела высказать свои эмоции. И не нужен был мой совет. Все, что ей нужно было в то время, это просто, чтобы я ее выслушал и посочувствовал ей. Не спешите решать проблему. Проблемы, связанные с чувствами, людей не всегда удается решить. Иногда достаточно просто понять переживания близкого вам человека. Не умаляйте достоинства друг друга. Спектакль под названием «Я самый худший» или «Я самая худшая». Поверьте, это лишь раздражает вторую половинку и вовсе не вызывает желания убеждать вас в обратном. Помните, что этим навыкам нужно учиться. И не расстраивайтесь, когда сразу все не получается что-то сделать. Пусть ваши отношения будут наполнены гармонией и радостью. И всегда выбирайте любовь.
0: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа. Ждем!

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Представьте, что свободное радио — это костер. Вокруг него, плечом к плечу, сидят многие братья и сестры. Костер освещает наши лица посреди кромешной тьмы и согревает. Но если все перестанут подбрасывать дрова, то огонь пойдет на спад и вскоре совсем затухнет. Давайте не допустим этого и сделаем все необходимое, чтобы огонь христианского творчества и истин продолжал согревать и освещать нас. Поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время слушать Бога.
0: Свободному радио 7 лет.
2: Первого августа 1545 года родился Эндрю Мелвилл, шотландский богослов и религиозный реформатор, один из основателей пресвитерианской церкви. Эндрю Мелвилл был младшим сыном Ричарда Мелвилла, небогатого шотландского дворянина, чье имение находилось в графстве Ангус. В университете Эндрю заслужил репутацию лучшего поэта, философа и знатока греческого в Шотландии, после чего продолжил учебу во Франции, в Парижском университете. В 1568 году Эндрю переехал в Женеву, где стал преподавателем гуманитарных наук. В университете он сблизился с лидерами реформации кальвинистского толка. В 1574 году Мелвилл вернулся в Шотландию, где был назначен директором университета Глазго. Под началом Мелвилла проходило обучение новое поколение шотландского духовенства, что во многом определило его необычайный авторитет, а также быстрое распространение его идей среди шотландских протестантов. К моменту его возвращения в Шотландию здесь окончательно одержала победу реформация. Официальной религией страны стало англиканство. Но Мелвилл выступал с новой, более радикальной протестантской идеологией, выработанной за годы жизни в Женеве, центре кальвинизма. Пресвитерианская система управления, предложенная Мелвиллом, быстро получила признание среди шотландских протестантов. Но при этом его предложения встретили сопротивление со стороны официальных властей шотландского государства и церкви. Король Яков VI, проводя политику среднего пути, воспринял, хотя и с оговорками, пресвитерианскую доктрину и не препятствовал постепенному росту влияния пресвитериев, которые почти полностью вытеснили епископов из сферы церковного управления. В 1596 году состоялась знаменитая встреча короля и Мелвилла, в ходе которой реформатор убеждал Якова VI, что тот является просто глупым вассалом Господа и должен во всех вопросах подчиняться церкви. Окончательный разрыв между королем и лидером пресвитериан произошел в 1606 году. Мелвилл был арестован и заключен в Тауэр, где пробыл 5 лет. После освобождения основатель пресвитерианской церкви покинул страну и обосновался во Франции, где до самой смерти преподавал в местном университете.
3: След в истории.

0: Петр Мамонов. Христос пришел на эту землю и прожил человеческую жизнь, чтобы показать нам, как надо. Не прислал через ангела учебник, а пришел. Апостолы оставили подробнейшие записи. Все его дела, все слова, чтобы мы вели христоподражательную жизнь. Я спрашиваю себя, как бы поступил Христос? Сразу все ясно становится.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Свободное радио – это свобода быть собой, говорить о главном и верить в добро. Эта свобода возможна благодаря вам. Если вы чувствуете, что хотите сказать спасибо эфиру, скажите это через поддержку на свободная.медиа. Станьте тем, кто делает радио возможным. Наш сайт свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: красота любви. Танец «Харабе Тапатио» известен как мексиканский танец со шляпами. В нем воспеваются романтические отношения. Во время динамичного танца мужчина кладет свою шляпу на пол, а в самом конце женщина поднимает шляпу, и оба прикрываются ею, чтобы запечатлеть любовь поцелуем. Этот танец напоминает, как важна верность в браке. В главе 5 книги «Притч» после рассуждений о высокой плате за безнравственность автор заводит речь о браке. «Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодца». Даже если «Харабе Тапатио» танцуют 10 пар, каждый участник сосредоточен на своем партнере. Сколько бы ни было людей вокруг, мы можем наслаждаться глубокой и безраздельной посвященностью своим супругам. За нашими отношениями в браке ведется наблюдение. Танцовщики, хотя и сосредоточены друг на друге, знают, что на них смотрят. Подобным образом в Библии говорится: «Пред очами Господа пути человека, и Он измеряет все стези его». Бог хочет защитить наши семьи, поэтому Он постоянно следит за нами. Будем угождать Ему верностью своим супругам. Как и в танце «Харабе Тапатио», в жизни тоже должен быть свой ритм. Когда мы идем в ногу с Создателем и храним Ему верность в браке или безбрачии, мы найдем благословение и радость. Дорогой Господь, Ты знаешь все мои пути. Помоги мне прославить Тебя в своих отношениях с людьми.
1: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Всем привет, это Гусихин. 7 лет – моя любимая цифра. Я поздравляю Свободное радио и его слушателей с 7-летием. Слушайте мои песни в эфире.
1: Вы слушаете Свободное радио. Ритм твоего сердца.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Слепая вера. Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Евангелие от Луки, 5 глава, 5 стих. «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова», сказал Иисус Симону Петру. Евангелие от Луки, 5 глава, 4 стих. Они рыбачили всю предыдущую ночь. И эти опытные рыбаки ничего не поймали. Можно почти услышать вежливый, но снисходительный тон Петра. Он мог бы также сказать: «Ты хороший учитель, но я рыбак. Ты можешь знать много о Боге, а я о рыбе». Вера подчиняется независимо от личного понимания или непонимания. Но Петр не сказал ничего такого. Вместо этого он сказал: «Однако по слову твоему я закину сети». И благодаря тому, что он слепо подчинился, не потому что просьба была логичной, но потому что она исходила от Иисуса, они вытащили сети, нагруженные рыбой, которые почти прорывались. Наши лучшие усилия могут вести к пустым сетям, но послушание может принести успех выше наших самых смелых ожиданий. В моем служении было много лет, когда я бросал сети и ничего не мог поймать. Но когда Господь решил наполнить сети, они были неожиданно переполнены. Это не было связано с моими собственными способностями или с моей собственной силой. Это случилось просто потому, что Бог так решил, и вся слава Ему. Божье повеление может показаться противоположным вашей логике. Но если вы ищете Его направление и действуете в послушании, то увидите разницу между провалом и успехом. «Но по слову твоему я сделаю это». Пусть эти слова будут словами, которыми мы живем. Отец, сделай нас такими послушными детьми, чтобы мы действовали, услышав самый тихий твой шепот. Научи нас доверять твоему голосу больше, чем мы доверяем своему. Аминь.
1: Новая музыка на свободном радио.

You know the good Lord's got a plan for every moment of the day.

0: Привет, друзья! Василий Чуховский, группа Imprint Band. Поздравляем Свободное Радио с днем рождения. Желаем вам быть в новом году голосом правды, голосом надежды, голосом веры для всех слушателей. Благослови Господь!
1: Свободное Радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: О самом важном. Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Ильдар. Родился в городе Нижнекамск. Сейчас живу в городе Казань.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Есть вещи, которые ты не объяснишь человеку, просто потому что он может их интеллектуально вроде бы как бы понимать, что да, это вроде бы как-то и хорошо во что-то верить, потому что человек, ну, он существо поклоняющееся, он все равно чему-то во что-то верит постоянно, на что-то надеется, неважно, какой это объект поклонения и надежды, он все равно есть. И человек может, в принципе, интеллектуально понять, что, ну, один из способов или один из объектов — это может быть Христос. Но все равно так или иначе греховный человек, он ограничен в своем, ну, так скажем, в своих возможностях духовных и поклоняться именно праведному Богу, именно Христу. То есть отдать ему всю свою жизнь. Но у меня не было такого явного изменения, потому что я вырос в христианской семье. И вот сколько я себя помню, всегда я был как будто бы понимающим, что я грешен, Бог свят, что Он есть, Он меня любит, Он меня искупил.
0: Свободное радио.
3: Бог на

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». В августе мы празднуем 7-летие. Для радио – серьезный возраст. За эти годы мы стали не просто голосом в эфире, а настоящим спутником для тысяч людей. Мы прошли через многое – и подъемы, и трудные времена. Но мы здесь, мы работаем. И лучшее, конечно, впереди. Спасибо, что вы с нами. С праздником! А если вы хотите отпраздновать этот день вместе с нами, то я приглашаю каждого из вас на фестиваль «День хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. Приходите праздновать вместе.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Не давайте святыни собакам, они набросятся и разорвут вас. Не сыпьте жемчуга перед свиньями, они растопчут его ногами».
0: Свободное радио.

0: Лиза Лукашина. Земля исчерчена следами колесниц, напоминания, пути и переходы. Бог сдвинет твердь движением ресниц, как раздвигал для Моисея воды. Но нет пути длиннее одного, длиною в жизни вечности длиннее всего лишь день страдания его. Кто может стать смиренней и сильнее? Никто не сможет чище стать слезы, слезы из глаз того, кто любит взглядом. Он остановит ярость у грозы для нищего, раба и тех, кто рядом. Есть много троп на свете и путей, дорог тернистых и тернистых мест. Спасает нас от гибельных страстей всего 5 букв, и это слово «крест».
1: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Свободное радио. 7 лет в эфире.
1: Свободное радио.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Нас часто называют антикризисным радио. И это правда. Мы не закрывались, не унывали, не сдавались. Потому что знали, что с нами вы, а за нами Бог. 7 лет – это свидетельство того, что вместе можно пройти через любые бури. И мы обязательно все пройдем. С днем рождения всех нас, друзья! А еще я очень жду каждого из вас на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа. Все подробности о нем вы найдете на нашем сайте «Свободная.медиа» или в соцсетях. Приходите праздновать вместе.
1: «Свободное радио». Держитесь правой стороны.
2: Один небезызвестный художник однажды сказал: «Дайте мне туфли, и я нарисую человека целиком». А вы обращаете внимание на обувь человека, когда знакомитесь? Делаете выводы? Нет-нет, в этом ничего плохого, наверное, нет, ваше право. Но все-таки куда важнее научиться жить так, чтобы уметь разделять форму и содержание. Иногда это чрезвычайно важно.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Есть такое выражение: «Мы делаем все возможное, а невозможное сделает Бог». 7 лет мы живем по этому принципу. Бывало трудно, но мы не останавливались. Бывало страшно, но мы шли дальше. И сегодня мы благодарим Бога и каждого из вас. Вы — наше главное чудо. С праздником, друзья! И еще я приглашаю каждого, кто меня сейчас слышит, на праздник, на День хвалы Свободного радио, 29 августа, где мы вместе прославим нашего Господа. Все подробности на нашем сайте. Приходите праздновать вместе.
1: Не бойся, Бог с тобой. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время дарить.
0: Свободному радио 7 лет.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения.

0: BC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Говорят, радио держится на трех китах: идеях, вдохновении и электричестве. С идеями и вдохновением у нас порядок. А вот с электричеством, точнее, с оплатой за него, нам помогаете вы. Каждый ваш вклад – это не просто деньги. Это наш общий эфир. Спасибо, что вы с нами. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там есть кнопка «Поддержать».

0: Книги Евангелия от Иоанна.
1: «Говорю вам истинную правду. Не Моисей дал вам хлеб с неба. Это Отец мой дает вам хлеб с неба, истинный хлеб. Ибо хлеб Божий, тот, который исходит с неба и миру дарует жизнь». «Господин наш, — сказали они, — всегда давай нам такой хлеб». Иисус сказал им: «Я хлеб жизни. Тот, кто приходит ко мне, не будет голодным. Тот, кто верит в меня, никогда не испытает жажды».
2: Свободное радио. Новая музыка на свободном радио.
3: Why should I be discouraged?

фимиам пред лицом твоим, воздеяние рук моих.

0: 100 нескучных историй. Оливковое деревце. Один монах посадил оливковое деревце и стал молиться. «Господи, пошли моему деревцу дождь!» И Господь послал на землю дождь. Деревце напиталось влагой, а монах продолжал молиться. «А теперь, Господь, я прошу согреть его солнышком. Ты же видишь, деревцу нужно тепло». И Господь посылал солнце. Дерево росло, монах продолжал за него молиться. «Боже, пошли, пожалуйста, небольшой мороз, чтобы укрепить корни и ветви». Господь выполнил и эту просьбу. Послал легкие заморозки, и дерево погибло. Монах очень расстроился. Он пошел к другому монаху, чтобы рассказать свою историю и поделиться печалью. «У меня тоже есть оливковое деревце. Посмотри-ка», — ответил другой монах. «Его дерево прекрасно выросло. Но я молился по-другому. Я сказал Богу, что Он творец этого дерева и лучше знает, что для него нужно. Я лишь просил Господа позаботиться о нем. И Он, как видишь, делает это». Когда мы о чем-либо просим Бога в молитвах, то мы склонны указывать Ему, что нужно, как нужно делать. Но даже Иисус Христос, будучи святым Божьим Сыном, молился Богу Отцу: «Не моя воля, а Твоя пусть будет». Ведь Бог мудрее нас, а главное, воля Его всегда на благо нам, потому что все Его действия продиктованы исключительно любовью. Давайте будем доверять Богу и не смущаться, если что-то идет не по-нашему. Ведь если мы помолились Ему и рассказали обо всех своих нуждах, переживаниях, заботах, то можем быть уверены, что Господь ответит на все молитвы наилучшим образом.
1: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет – это срок, когда уже можно подвести итоги, что мы и делаем. А еще мы смотрим вперед и говорим «Спасибо, что вы с нами». Давайте двигаться дальше вместе с Богом. А еще хочу сказать, что я очень жду каждого из вас на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа. Приходите обязательно. Давайте славить Господа вместе.
1: Радость есть всегда. Свободное радио.

Есть такой броский девиз: «Невозможное возможно». Иногда и правда кажется, что задача нерешаема, а трудности непреодолимы. Особенно, когда ты остался с ними один на один. А что, если нас будет много? Что, если на помощь придут братья, сестры и друзья? Тогда любая трудность съеживается, а проблемы встают по стойке смирно. Мы нужны друг другу, чтобы побеждать и делиться победами. Помогать и приумножать простое человеческое добро. Тогда невозможное действительно становится возможным.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». В Библии цифра 7 – это число полноты, совершенства и Божьего благословения. И за эти 7 лет мы с вами создали не просто радиостанцию, мы построили теплый христианский дом в эфире. И мы точно знаем, лучшее только начинается. Мы будем расти, меняться, но главное останется. Мы всегда будем говорить правду, нести надежду и оставаться рядом. Ведь «Свободное радио» — это вы. С днем рождения всех нас! А еще я очень жду встречи с вами на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности и регистрацию вы найдете на нашем сайте «свободная.медиа» или в соцсетях. До встречи на нашем празднике!
1: Вы слушаете «Свободное радио».
2: Воронкова Ольга. Я засыпаю с Богом, и с Богом просыпаюсь. И только на Него я в жизни уповаю. Я радуюсь о том, что мой Отец Небесный вложил в мои уста петь прославление песни. Я радуюсь тому, как только солнце встанет, могу я петь Христу воскресшими устами. И каждое мгновение блаженной жизни с Богом ведет меня Господь божественной дорогой. Меня Он искупил и подарил свободу. Он жажду утолил, я пью живую воду. И кормит Он меня манною небесной. Такой вот у меня Господь, Отец чудесный. С утра и до заката я буду славить Бога. Я честь Ему воздам, идя земной дорогой. И в тишине ночной я вознесу хваление за то, что подарил мне новое рождение. Он все мои грехи, вину и преступления вознес на крест и стал виновником спасения. И справедливый гнев Творца Он принял на Себя, воскрес для вечной жизни со мной и для меня.
1: В любое время дня и ночи «Свободное радио» рядом.

0: Новый час на свободном.
1: Время довериться Богу.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире. Свободное радио. 7 лет в эфире. 1 августа 1545 года родился Эндрю Мелвилл, шотландский богослов и религиозный реформатор, один из основателей Пресвитерианской церкви. Эндрю Мелвилл был младшим сыном Ричарда Мелвилла, небогатого шотландского дворянина, чье имение находилось в графстве Ангус. В университете Эндрю заслужил репутацию лучшего поэта, философа и знатока греческого в Шотландии, после чего продолжил учебу во Франции, в Парижском университете. В 1568 году Эндрю переехал в Женеву, где стал преподавателем гуманитарных наук. В университете он сблизился с лидерами реформации кальвинистского толка. В 1574 году Мелвилл вернулся в Шотландию, где был назначен директором университета Глазго. Под началом Мелвилла проходила